0: кровати, когда я шагнул с балкона в комнату. «Ну, — замялся я, — это не так романтично, — подсказала она. «Да», — кивнул я, снимая с плеча сумку с шампанским и фруктами.
1: «Черт бы тебя побрал с твоей романтикой», — покачала она головой.
0: Я вспомнил поговорку пилы. «Такую романтику я не люблю».
1: «Все испортил. Как жаль».
2: «Но почему?» — вскричал я. «Что я испортил? В конце концов, я еще ничего не сделал. Я могу просто уйти, и все останется так, как было, хотя мне этого, признаюсь, и не хочется».
0: Я почувствовал, что разговор начинает входить в естественную колею.
1: «Я, сплошные я!» — отозвалась она. «А я? Ты спросил, чего хочу я?» «Да, я могла бы сейчас скорчить из себя недотрогу, и все исправилось бы. Но, понимаешь, я не могу врать. Вообще не умею. Не могу. Это клинический случай. Если приходится, я болею от этого. А тебе не могу врать тем более. Потому что я влюбилась в тебя. И я хочу тебя».
0: Я шагнул к ней, но она остановила меня властным жестом.
1: «Стой!» «Да, я хочу тебя. Да, я влюбилась. Но есть нюанс. Я знаю, что теперь ничего между нами не будет, потому что ты такой же, как все. Потому что ты возненавидишь меня, когда я объясню тебе, в чем дело. А мне придется».
0: Я слушал ее, еще ничего не понимая.
1: «До окончания цикла осталось каких-то 2 месяца», — продолжала она говорить загадками. «А потом я сама прилетела бы к тебе в Россию».
0: Наверное, она надеялась, что я уйду, не дослушав, не поняв. Но по дурости своей я остался. И тогда она сказала:
1: «Я ношу вещи в себе».
0: «Что?» — не въехал я сперва.
1: «Вещь в себе ношу», —
0: повторила она и униженно склонила голову.
1: «Я думала, ты в курсе».
0: И тут, наконец, я все понял. Господи ты, Боже мой, неужели же все так просто и гнусно? Словно пазлы совместились в верном порядке, и из разноцветных разрозненных фактов и фактиков появилось единое полотно. Женщина-моллюск. Это самый грязный криминальный бизнес, какой только можно себе представить. Так вот, что имел в виду паршивец Гера, говоря, что она их единственное богатство. Меня замутило. «Зачем?» – простонал я и тут же был вынужден выскочить обратно на балкон. Я стоял, перегнувшись через перила, но меня так и не стошнило. Видно, мне помог свежий воздух.
1: «Зачем?»
0: – услышал я ее приглушенный голос из комнаты.
1: «А ты когда-нибудь был нищим?»
0: Я сделал еще пару глубоких вздохов, потом обернулся и ответил: «Но не такой же ценой».
1: «Что ты об этом знаешь? Почему какому-то морскому моллюску можно вынашивать в себе жемчужины, а нам нельзя?»
2: «Да потому что мы не моллюски. Ты должна вынашивать детей, а это... это же хуже проституции!»
1: «Что значит хуже проституции? Что ты понимаешь, проклятый ханжа? Это мое тело, и я вольна распоряжаться им так, как мне заблагорассудится».
0: «Вот и распоряжайся», — согласился я остервенело. «А меня уволь».
2: «А тебя кто звал-то?»
0: — спросила она агрессивно. И мне нечего было ответить ей. Но она вновь заговорила сама, сменив тон.
1: «Ты думаешь, мне это нравится? Думаешь, мне не больно? Я бы с удовольствием вынашивала в своей матке детей, но почему-то деньги платят не за детей, а за драгоценные камни».
0: «А если бы платили за дерьмо», — начал я, и она закончила так, как я и ожидал.
1: «Дерьмо бы вынашивала. А сейчас, кстати, этим занимаешься ты. Проверь свои почки и желчный пузырь. Уверяю тебя, ты обязательно найдешь там камни или хотя бы песок. только они гроша ломаного не стоят. Это шлак, грязь. А во мне зреет прекрасный изумруд. И я горжусь своим волшебным даром. Я могу создать в себе все, что угодно, от самоцветов до человека.
2: «Не надо врать», — поморщился я, вернувшись в комнату и, брезгливо сторонясь сидящего на кровати существа, двинулся к двери. «После той перестройки организма, которую ты совершила, ты уже никогда не сможешь иметь детей».
1: «А вот это, любезный мой русский друг, чистейшая ложь», — отозвалась она с неприятным смешком. «Хотя ты, конечно, и не поверишь мне. Если я решу вернуть себе функцию нормального деторождения, мне понадобится лишь чуть больше года специальных процедур».
2: «Ты не человек. Ты изменена на генетическом уровне».
1: «Не на генетическом, а всего лишь на эндокринном. Это все вранье официальной прессы. Нас ненавидят и внушают ненависть к нам лишь потому, что мы угроза добывающим самоцветы монополиям. Да, некоторый риск для детородной функции есть, но он ничуть не больше, чем, например, при абортах».
2: Но я уже не слушал ее. Сломя голову, несся я по коридору в свой номер, чтобы схватить вещи и немедленно, ни секунды, покинуть эту жуткую раковину. Я надеялся лишь на то, что она не предупредит Геру, а Гера, испугавшись разоблачения, не попытается меня устранить. Но, слава богу, все обошлось.

Довольно долго я исправно гнал от себя мысли о происшедшем. Но я много читал о камнях. И вычитал, например, что изумруд – камень честных людей с абсолютной ясностью мыслей и чувств. Он не терпит лжи и по древнему поверью способен превратить ложь в болезнь. А вот если вы честны и прямодушны, он подарит вам ощущение мягкого спокойствия, гармонии с миром, вдохновение и любовь. Но это все сказки. Время от времени я ловил себя на мысленных дискуссиях с Неллей. Но побеждала в них всегда брезгливая тошнота. Тем более, что и о женщинах-моллюсках теперь я знал значительно больше. Неожиданно выяснилось, что на эту тему пишут очень много. Раньше я просто не обращал внимания. Оказывается, нет на свете существ более алчных, безжалостных и бесстыдных, чем эти извращенные женщины. Во всяком случае, так о них пишут. Хотя написать, конечно, можно все что угодно. Я все чаще пропускал мимо морально-этические оценки и всяческие ужасы, заостряя внимание лишь на физиологических нюансах. И поражался тому разнообразию версий, которые излагались в прессе под видом истины в последней инстанции. Похоже, ни один из пишущих толком не знал того, о чем вещает. Общей во всех статьях была лишь ненависть, граничащая с ксенофобией. Сходились, правда, их авторы еще и в сугубо технических мелочах. Так изумруд, оказывается, растет в теле год и 4 месяца. При этом вырастает до самых разных размеров в зависимости от, так сказать, таланта женщины-моллюска. Еще в одном сходились все. Никакой спектральный анализ не покажет разницы между камнем естественно-природным и выращенным в человеческом теле. А однажды я получил бандероль из Германии и все понял сразу. Я вскрыл бандероль и обнаружил внутри простую картонную коробочку, в каких у нас, например, продают гвозди. Открыл ее. Там лежал огромный травянисто-зеленый кристалл. Караты так в 30, не меньше. Я заставил себя взять изумруд в руки. В бьющих из окна лучах солнца он сверкнул волшебными искрами, и я вдруг увидел в нем глубину венецианских каналов. Говорят, Пушкин был уверен, что весь его талант хранится в перстне с изумрудом, а его камешек был раз в 10 меньше этого. Я еще никогда не видел такого крупного и такого красивого камня. Сколько он стоит? Думаю, больше, чем я заработал за всю жизнь. Итак, длинноногий сероглазый моллюск прислал мне своего ребенка, поистине драгоценного, хоть и странного. Она показала мне, что для нее есть кое-что дороже денег. Я долго сидел за столом, разглядывая кристалл. Волны брезгливости то накатывали, то отступали. Чувства обострились. Мысли путались, но упрямо текли в одном направлении. Пока, наконец, я не сказал себе. Она рисковала свободой и здоровьем. Она отдала этому 1,5 года своей жизни. Она не знала из-за этого нормальной любви. Она носила это в себе. Она создала эту криминальную драгоценность, жертвуя многим, и она, не жалея, прислала ее тебе. А ты сидишь тут и рассуждаешь, достаточно ли она морально для тебя. Ну не м***ла ли ты после этого? А жива ли она, вдруг сполошился я. Может быть, это ее предсмертный дар? Но что-то заставило меня успокоиться. Жива. И ждет. Главное, что должен уметь моллюск, ждать. Но сперва положить песчинку в нужное место. Или даже отправить ее по почте. К
Кстати, считается, что изумруд повышает потенцию. Причем это напрямую связано с размером камня. Интересно, все-таки был ли в ее жизни хоть один мужчина? Сперва искусственные дефлорации, потом выращивание самоцветов. Честное слово, я не удивлюсь ничему. Эти мысли возбуждают. А до Гамбурга-то рукой подать.

0: Это был рассказ Юлии Буркина «Прости меня, милый моллюск».
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие любители моделей для спорта. И, кстати, не только представители Санкт-Петербурга, насколько я понимаю, потому что к нам всегда кто-то приезжает откуда-то. Вот, так что...
2: Мы просим прощения за то, что...
1: Сегодня слегка из-за пробок все затянулось. Сейчас мы, походу, быстро начнем и все пофиксим, что еще не успели. Кроме того, вы, наверное, сами сталкивались с тем, что в последнее время все болеют вокруг. И мы тоже, к сожалению, не обойдены этим. До сих пор вот горло не совсем восстановилось, но я надеюсь, что сегодня все получится. Поскольку мы сегодня практически отмечаем день рождения, модели для сборки исполнилось уже практически 30 лет скоро, в этом году 28. Спасибо. Вот так же очень давно уже, получается, в конце осени, в какой-то момент, мы собрались в студии радиостанции 106.8 FM в Москве и начали первый прямой эфир. Да, вспоминать это уже, конечно, местами сложно, иногда забавно, временами страшновато, но это было весело. Я представляю вам наш состав. Начинает сегодня наш музыкальный саундтрек диджей Михаил Габович. За ним во втором отделении продолжит Андрей Эдисон. Наш литературный редактор Сергей Чекмаев тоже вам чуть расскажет обязательно интересного. Ну и ваш покорный слуга сейчас вас познакомит с двумя классическими произведениями фантастики. Это... «Железный», это «Азимов», ну куда уже классичнее.
3: Надо, кстати, сказать, что мы всегда на петербургские выступления стараемся готовить прям самую-самую сочную, настоящую программу. А тут еще и день рождения, 28-летие программы. И ну, сегодня вас ждет прямо супер-классика. Вот сейчас Влад об этом расскажет. Мы, ну, правда, готовились и старались, потому что все выступления в Петербурге для нас очень ответственные, специальные, особенные. Мы их очень любим. И поэтому здесь вы всегда слышите только самое лучшее. Так что давайте я сейчас буду присаживаться, а вы познакомьте почтеннейшую публику с тем, что они услышат.
1: Ну что ж, время объявить. Каких авторов вы сегодня услышите? Юбилей модели для сборки. Что мы вспоминаем, когда говорим о том, что 95-й год, классика фантастики. Разумеется, известнейшие авторы. Сегодня вас ждет Айзек Азимов и Роджер Железный. Потому что модель для сборки отмечает день рождения красиво. Теперь голос Влада. Незаметно присоединяйтесь. Мы начинаем фантастику.

И начнем мы с рассказа Роджера «Железные ключи к декабрю» в переводе Владимира Баканова.

рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией Y7 на криопланетных кототипов модификации Релианол 3.2G опцион ГГК, Джари Дарт нигде во Вселенной не мог найти подходящего места для жизни. Это было его благословение или проклятие, зависит от того, как на это посмотреть. Смотрите и решайте сами. Его история такова. Его родители смогли обеспечить ему криостат, но не более того. Джари требовалась температура не выше минус 50, чтобы чувствовать себя нормально. И были не по карману барокамера и оборудование для контроля за составом атмосферы, необходимые для поддержания его жизни. Гравитацию в 3.2G невозможно создать искусственно. Поэтому Джари нуждался в ежедневном медицинском уходе и физиотерапии. Родители также не могли ему это обеспечить. Зато всеми осуждаемый опцион об этом позаботился. Он оберегал его здоровье, он оплатил его образование, он обеспечил ему финансовую поддержку и физическое благополучие. Конечно, можно утверждать, что Джари Дарк никогда не стал бы бездопным криопланетным кототипом модификации Элеонол, если бы не опцион генеральной горнодобывающей компании. Но нужно учесть, что никто не мог предсказать вспышки новой, которая уничтожила Элеонол. Когда его родители зарегистрировались в Центре общественного здоровья и планирования рождаемости и запросили рекомендации и патронаж для будущего отпрыска, они получили информацию о предлагаемых мерах и соответствующих требованиях к телотипу. Они избрали Элеонол, только что приобретенный генеральный горнодобывающий для разработки минерального сырья. Поступив благоразумно, они выбрали опцион. Иначе говоря, они подписали контракт от имени предполагаемого отпрыска, каковому выпадала честь населить указанный мир, в связи с чем ему предстояло работать в качестве служащего генеральной горнодобывающей вплоть до достижения совершеннолетия, после чего он мог по собственной воле отбыть и наняться в любое другое место, хотя, конечно, выбор у него был не слишком большой. В обмен на это обязательство генеральная горнодобывающая соглашалась взять на себя заботу о его здоровье, образовании, а также выплачивать денежное содержание в течение всего периода нахождения у нее на службе. Когда Элеонол исчез во вспышке новой, все криопланетные кототипы во всей перенаселенной галактике оказались, благодаря подобным соглашениям, под опекой генеральной горнодобывающей. Поэтому Джари вырос в герметичной камере с устройствами для контроля температуры и состава атмосферы. Поэтому он получил первоклассное образование по ведомственной телесети, а также необходимую ему физиотерапию и медобслуживание. Поэтому Джари стал в конце концов походить на большого бесхвостого серого оцелота с перепонками межпальцев и не мог выбежать на улицу поглазеть на машины без криоскафандра и медикаментозной поддержки. Всюду в переполненной галактике люди пользовались рекомендациями Центра общественного здоровья и планирования рождаемости, и многие сделали тот же выбор, что и родители Джари. 28 566, если быть точным. В любой группе из более чем 28 560 субъектов обязательно встретится несколько талантливых личностей. Джари был из их числа. У него был талант делать деньги. Большую часть денежного содержания генеральный горнодобывающий он инвестировал в тщательно выбранные предприятия, чьи акции поднимались в цене. Таким образом, некоторое время спустя Джари приобрел значительный пакет акций генеральной горнодобывающей. Когда появился представитель Галактического союза гражданских свобод, озабоченный тем, что опцион предполагал контрактацию еще нерожденного и доказывавший, что у кототипов модификации Элеонол есть хорошие шансы выиграть иск, особенно потому, что родители Джари подпадали под юрисдикцию 877-го судебного округа и могли рассчитывать на благожелательные отношения суда, родители Джари его отказали из опасений потерять пенсию от генеральной горнодобывающей.
Позднее и сам Джарри отказался подавать иск. Выигрыш дела в суде не мог бы превратить его в норматив земного класса, а все остальное роли не играло. Он не был мстителен. Кроме того, он уже был владельцем значительного пакета акций ГГК. Он бездельничал в своей цистерне с метаном и мурлыкал, и это значило, что он размышлял. Он работал за криокомпьютером, размышляя эти мурлыки. Он подсчитывал суммарный капитал всех прототипов, числившихся в недавно организованном клубе декабря. Он прекратил мурлыкать и обдумал предварительные итоги, подтягиваясь и лениво поводя головой. Затем он вновь вернулся к расчетам. Закончив, он продиктовал в микрофон письмо Санзи Парати, президенту декабря, и своей нареченной. Санзи, любимая, имеющиеся фонды, как я и предполагал, оставляют желать много лучшего. Тем больше оснований начать безотлагательно. Окажите любезность представить проект коммерческой комиссии, описав мою квалификацию, и постарайтесь сразу добиться одобрения. Я закончил работу над проектом обращения к членам клуба. Копия прилагается, как следует из приведенных цифр. Мне потребуется от 5 до 10 лет, при условии, что меня поддержит не менее 80% членов клуба. Поэтому постарайтесь, моя дорогая. Мечтаю в один прекрасный день встретиться с вами где-нибудь под пурпурными небесами. Неизменно ваш, Джарри Тарк, казначей. По скрипту. Рад, что вам понравилось кольцо.

0: За 2 года царь удвоил капитал корпорации «Декабрь». И еще за 1,5 он вновь удвоил его. Прочтя же следующее письмо от Санго, спрыгнул на свой батут, перекувыркнулся в воздухе, мягко приземлился на лапы в дальнем углу своих апартаментов и вернулся к воспроизводящему устройству, чтобы прочесть еще раз.
1: Дорогой Джарри, прилагаю характеристики и расценки еще 5 веров. Исследовательской группе понравился последний из них.
2: Мне тоже.
1: А ты что думаешь?
0: Элиарол 2?
1: Если согласен, то как насчет цены?
0: Когда мы сможем набрать такую громадную сумму? Группа считает, что 1,000 мир преобразователей может превратить его в то, что нам нужно, за 5-6 веков. Побыстрее составь смету расходов на оборудование.
1: Раздели собой судьбу, и будь моим возлюбленным там, где нет стен. Санта.
0: Еще год, подумал он, и я куплю тебе мир. Надо пошевелиться со сметой на оборудование и транспортировку. Получив результаты, Джарри заплакал холодными слезами. 100 машин, способных изменять параметры окружающей среды, плюс 28 тысяч анабиозных бункеров, плюс расходы по транспортировке этого оборудования и представителей его народа, плюс... Слишком дорого. Он быстро сделал перерасчет. Он продиктовал в свой мегафон.
1: Киска моя, 15 лишних лет — это слишком долгий срок для ожидания. Поручи им рассчитать, сколько понадобится времени, если придется ограничиться только 20 миропреобразователями. Люблю, целую, Джарри.
0: Все последующие дни он ходил по своей камере из угла в угол, сперва гордо выпрямившись, потом на 4 лапах, когда настроение стало портиться.
1: «Около 3000 лет»,
0: — пришел ответ.
1: «Пусть всегда твоя шерсть светится, Санза».
0: «Давай поставим этот вопрос на голосование, Зеленоглазка», — ответил он.
1: «Краткое описание мира, не больше 30 строк. Представьте, всего один континент с 3 внутренними черными на вид и солоноватыми морями, серые равнины, желтые равнины и небо цвета сухого песка, мелколесье, где деревья вроде вымазанных йодом грибов. Гор нет, только холмы. Бурые, желтые, белые, светло-лиловые, зеленые птицы с крыльями, похожими на парашюты, клювами, похожими на серпы, перьями, похожими на листья тупа и вывернутым зонтиком вместо хвоста. 6 очень далеких лун, что днем кажутся расплывчатыми пятнами, снежными хлопьями по ночам, каплями крови в сумерках и на заре. Какая-то травка вроде горчицы во влажных долинах. Туманы, как белое пламя, пока утро безветренное, и как змея альбиносы, когда поднимается ветер. Разбегающиеся ущелья, будто узоры на заиндевевшем стекле. Потаенные пещеры, словно цепочки темных пузырей. 17 обнаруженных видов опасных хищников от 1 до 6 метров в длину, чересчур магнатых и зубастых. Внезапные грозы с градом, будто удары молотов с чистого неба. Полярные шапки изо льда, как голубые береты на приплюснутых полюсах. Подвижные двуногие, ростом 1,5 метра, с недоразвитым головным мозгом, которые кочуют по мелколесью и охотятся на личинок гигантских гусениц, а также на самих гигантских гусениц, на зеленых птиц, на слепых кротовидных, на ночных пожирателей падали. 17 полноводных рек, облака, похожие на пурпурных тучных коров, спешащих пересечь континент и улечься за горизонтом на востоке, утесы из выветренного камня, подобные застывшей музыке, ночи темные, как копоть, чтобы можно было наблюдать слабые звезды, плавные изгибы долин, напоминающие женское тело или музыкальный инструмент, вечный мороз в затененных местах, звуки по утрам похожи на те, что издают ломающийся лед, звенящий олово, лопнувший стальной трос. Они знали, что смогут превратить его в рай. Прибыл передовой отряд, закованный в криоскафандры, установил по 10 миропреобразователей в каждом полушарии, в нескольких больших пещерах начал монтаж анабиозных бункеров.
0: Затем прибыли члены декабря, спустившись с небес цвета сухого песка. Они спустились, осмотрелись и решили, что это почти рай. После чего отправились в свои пещеры и уснули. Более 28 тысяч криопланетных прототипов модификации Элеонол сошли в свой собственный мир, чтобы проспать на порыве звучным сном льда и камня, чтобы получить в свое владение новый Элеонол. В таком сне не бывает сновидений. Но если бы они были, они напоминали бы мысли тех, кто еще не улегся спать. Это тяжело, Санза.
2: Да, но это только на время.
0: Обрести друг друга и наш собственный мир, и лишь ненадолго выныривать туда, как ныряющий в сад на море. Ползти, когда хочется прыгать.
2: Для нас это время пройдет быстро, Джарис. Мы ничего не почувствуем.
0: Но на самом деле целых 3000 лет пройдет ледниковый период, пока мы будем спать. Наши прежние миры изменятся так, что мы их не узнаем, вернувшись погостить, и никто о нас не вспомнит.
2: Погостить? Где? В наших прежних клетках? Какое нам дело до других миров? Пускай нас забудут там, где мы родились. Мы самостоятельный народ, и мы нашли свой дом. Что еще нам нужно?
0: Ты права. Пройдет совсем немного лет, и мы сможем вместе бодрствовать и нести вахту.
2: А когда первый раз?
0: Через 2,5 века, 3 месяца бодрствования.
2: Что тогда здесь будет?
0: Не знаю. Не так жарко.
2: Тогда давай вернемся и ляжем спать. Завтрашний день будет лучше.
0: Согласен.
2: Ой, смотри, зеленая птица. Она парит, как мечта.

Когда они впервые пробудились для вахты, они жили внутри мира преобразователя в местности, называемой «Мертвой землей». Мир уже стал прохладнее, края неба окрасились розовым, металлические стены громадной установки почернели и покрылись инеем. Атмосфера была еще непригодной для дыхания, температура слишком высокой. Большую часть времени они проводили внутри своих специальных камер, покидая их, как правило, только для проведения особых замеров и контроля за состоянием живых сооружений. Мертвая земля. Скалы и песок. Ни деревьев, ни вообще каких-либо признаков жизни. До сих пор продолжался период урагана, словно планета давала отпор вторжению мира машин. К ночи гигантские облака недвижимого имущества затихали, оседали на каменных утесах, и когда ветры уносились прочь, пустыня мерцала, как свежевыкрашенная. А когда приходило утро с его странными звуками, утесы возвышались над ней, как языки пламени. Солнце всходило и задерживалось на небосклоне, после чего ветер обычно поднимался вновь, день затягивался серо-бурой пеленой. Когда порывы утреннего ветра стихали, Джарри и Санса могли наблюдать через свое любимое восточное окно, единственное на третьем этаже, за мертвой землей, где один утес был похож на непокоренного норматипа, махавшего им рукой. Могли валяться на зеленой кушетке, которую подняли с первого этажа, или заниматься любовью под звуки разгоняющихся ветра. Или Санса напевала, а Джарри писал в журнале или перечитывал записи в нем, столетиями копившиеся каракули друзей и незнакомцев. И часто они мурлыкали, но никогда не улыбались, потому что не знали, как это делается.

0: Однажды утром, посмотрев в окно, они увидели двуногое создание из вымазанного йодом леса, бредущее через пустыню. Оно несколько раз падало, поднималось и шагало дальше, наконец упало и больше не двигалось. «Что оно делает так далеко от дома?» — спросила Санза.
1: «Умирает», — ответил Джерри. «Давай выйдем наружу». Они опустились по кошачьи на четыре лапы, спустились на первый этаж, надели защитные костюмы и вышли из своего сооружения. Создание вновь поднялось и заковыляло дальше. Оно было покрыто рыжим мехом. Темные глаза, широкий длинный нос, лоб сильно скошен назад. По четыре коротких пальца с когтями на руках и ногах. Увидев, что они выходят из миропреобразователя, это существо остановилось и стало на них смотреть. Потом оно упало. Подойдя поближе, они стали разглядывать лежащее существо. Оно продолжало смотреть на них. Его темные глаза расширились, тело затряслось мелкой дрожью.
2: «Оно умрет, если вы его здесь оставите», —
0: сказала Санза. «И оно умрет, если мы заберем его внутрь», — ответил Джарри. Существо попыталось протянуть к ним переднюю конечность, но сил на это не хватило. Его глаза сузились, потом закрылись. Джерри подошел и легко тронул его носком ботинка. Никакой реакции. «Оно мертво», — сказал он.
2: «Что мы будем делать?»
0: «Оставим здесь. Песок его занесет». Они вернулись в свое сооружение, и Джерри записал происшествие в журнал. Шел последний месяц квахты, когда Санза спросила его:
2: «Здесь кроме нас все умрет? И зеленые птицы, и большие хищники, и те забавные маленькие деревья, и волосатые гусеницы?»
0: «Надеюсь, что нет», — ответил Чандлер. «Я перечитал все записи биологов. Думаю, что жизнь сможет адаптироваться. Стоит ей один раз возникнуть, и она сделает все возможное, чтобы продолжаться дальше. Обитателям этой планеты, наверное, повезло, что у нас только 20 миропреобразователей. У них есть 3 тысячелетия, чтобы получше обрасти шерстью, научиться дышать нашим воздухом и пить нашу воду. Сотни установок, мы бы их уничтожили, и пришлось бы вывозить биопланетных существ и выводить новых. А так, те, что здесь живут, имеют возможность приспособиться».
2: «Замечательно», —
0: сказала она.
2: «Но мне сейчас пришло в голову, что мы делаем здесь то же самое, что судьба когда-то сделала с нами. Нас подготовили для Элеонола. Анола его уничтожила. Эти существа здесь родились, а мы уничтожаем их мир. Мы превращаем все живое на этой планете в то, чем были сами в наших прошлых мирах. Нечто неприспособленное».
0: «С той, однако, разницей, что мы теряем свое время», — уточнил Джанет. «И даем им шанс выжить в новых условиях».
2: «И все же я чувствую, мы здесь видим...» —
0: она указала на окно.
2: «То, во что превратится вся планета. В одну большую мертвую землю».
0: «Мертвая земля была здесь и до нас. Мы не создавали новых пустынь.
2: Все звери уходят на юг. Деревья погибают. Когда они заберутся на юг так далеко, как им по силам, а температура будет падать дальше, и воздух сжигать их легкие, им придет конец.
0: Но они смогут к тому времени адаптироваться. Кроны деревьев становятся гуще, и кора толще. Жизнь приспособится».
2: «Я не знаю».
0: «Может, тебе лучше уснуть до тех пор, пока все не кончится?»
2: «Нет, я хочу всегда быть рядом с тобой».
0: «Тогда тебе придется смириться с тем, что любое изменение всегда чему-нибудь вредит. Если это поймешь, ты перестанешь себя винить». И они стали слушать пение ветров.

Через три дня, во время затишья на закате, разделявшего ветры дня и ветры ночи, Замзак узвала его к окну. Он взлетел на третий этаж, приблизился к ней. Ее груди казались розовыми в закатном свете. Под ними лежали серебристые тени. Шерсть на плечах и бедрах светилась, словно ее окружал туманный ореол. Лицо ничего не выражало, ее глаза и смотрели на Джари. Он выглянул наружу. Падали первые крупные хлопья, голубые на розовом фоне заката. Они опускали пелену забвения на скалы, на непокорного норматипа. Они прилипали к кварцевому толстому стеклу. Упав, они окрашивали пустыню в цвет ядовитой лазури. Они порхали, большая часть их уже опустилась на землю, но была подхвачена первыми порывами ветра. Темные облака сошлись в небесной вышине. От них к земле протянулись нити и ленты голубого цвета. Хлопья, как бабочки, плясали за окном, то открывая, то скрывая очертания мертвой земли. И желто-розовое исчезло, уступив место голубизне, а та синела, темнела, и когда снаружи донесся первый порывистый вздох вечера, и снежные вихри понеслись не вниз, а в бок, они были уже сине-фиолетовыми.

«Эта машина никогда не умолкает», – писал Джареб. «Иногда мне кажется, что я различаю голоса в ее безостановочном гуле, внезапном рычании и похрустывании могучих сочленений. На станции «Мертвой земле» я один. После нашего прибытия прошло 5 столетий. Я решил, что Санте будет лучше проспать эту вахту, чтобы не тревожить душу мрачными перспективами. Они есть. Она, конечно, рассердится. Сегодня после пробуждения я слышал голоса родителей в соседней комнате. Слов не разобрал. Только их голоса, которые я раньше слышал по старому интеркому. Они должны были уже умереть, несмотря на все успехи геронтологии. Часто ли они вспоминали обо мне после моего отъезда? Я даже не смог бы пожать руку отцу без моей перчатки, поцеловать мать на прощание. Это странно, чувствовать себя полностью одиноким, и только машины гудят, перебирая молекулы атмосферы, замораживая мир в центре этой синей равнины. Меня злит тот факт, что я вырос в стальной камере. Каждый день я связываюсь с 19 другими станциями. Боюсь, я стал надоедлив. Надо бы не беспокоить их завтра, а может и послезавтра тоже. Сегодня утром я на несколько секунд выскочил наружу без своего скафандра. Все еще невыносимо жарко. От первого же глотка воздуха мне стало дурно. Наш день еще далеко. И все же я почувствовал разницу по сравнению с тем, что было в прошлую попытку 2,5 века назад. Что здесь будет, когда все завершится? И кем буду я? Экономистом? Каковы будут мои функции на нашем новом Элеануле? Неважно. Было бы сам счастливым.

0: Миропреобразователь запинается и вздыхает. Земля везде покрыта синим, куда ни посмотришь. Утюсы остались, но их очертания уже изменились. Небо сейчас розового цвета, вечером и утром оно бывает почти бордовым. Наверное, именно о таком говорят, что оно от цвета вина. Но сам я вина никогда не видел, поэтому не могу сказать точно. Деревья не погибли. Они стали более крепкими. Кора стала толще, листья темнее и больше. Я слышал, что теперь они вырастают гораздо выше. На мертвой земле деревьев нет. Гусеницы еще живы. Они кажутся более крупными, но, как я заметил, это от того, что они стали более мохнатыми, чем раньше. Похоже, что почти у всех животных шерсть стала гуще. Некоторые, наверное, стали впадать в спячку. Странные вещи. Как сообщили с седьмой станции, им показалось, что мех у двуногих стал гуще. Вроде бы в их районе было немного таких существ, и те обычно держались на большом расстоянии. Они стали выглядеть более косматыми. Однако непосредственные наблюдения показали, что некоторые из них надевают или заворачиваются в шкуры мертвых животных. Возможно ли, что они могут быть более разумными, чем мы считали? Кажется маловероятным, ведь их тщательно обследовала биокоманда еще до того, как мы запустили машину. Действительно, очень странно. Ветры по-прежнему сильны. Иногда они приносят столько пепла, что небо становится темным. Отсюда, на юго-западе, отмечается значительная вулканическая активность. Из-за этого пришлось перебазировать четвертую станцию. Я стал слышать пение Санзы в звуках работающей установки. В следующий раз я дам ей проснуться. К тому времени все получше наладится.
1: Нет, это неправда, это эгоизм. Я хочу, чтобы она была рядом со мной. Я чувствую себя так, словно я единственное живое существо в этом мире. Голоса по радио, как призраки. Часы громко тикают, а промежутки между тиками им заполняет гудение установки. По сути, даже тишина, потому что оно постоянно. Временами мне кажется, что его нет. Я начинаю вслушиваться, напрягаю уши и все же не знаю, гудит или нет. Тогда я проверяю индикаторы, и они подтверждают мне, что машина работает.
0: Возможно, это какая-то неисправность в индикаторах. Но они выглядят так, словно с ними все в порядке.
1: Нет. Дело во мне. А синева мертвой земли тоже тишина особого рода. Утром даже скалы покрыты голубым инеем. Красиво это или отвратительно?
0: Для меня не важно. Это часть великой тишины, вот и все. Возможно, я стану мистиком. Возможно, я разобью в себя оккультные способности и достигну просветления и освобождения, сидя здесь, в центре великой тишины.
1: Возможно, у меня будут видения.
0: Голоса я уже слышу.
1: Водятся ли призраки в мертвой земле?
0: Нет. Здесь ничто и никогда не могло обратиться в призрака, за исключением, пожалуй, того маленького двуногого существа.
1: Я пытаюсь понять, куда он шел по мертвой земле. Почему он стремился к центру разрушения, а не прочь от него, как соплеменники?
0: Теперь уже не узнаю. Разве что будет видеть. Думаю, уже пора взять себя в руки и выйти прогуляться. Полярные шапки стали толще. Начался ледниковый период. Скоро-скоро все пойдет на лад.
1: Скоро тишине придет конец, я надеюсь.
0: Все-таки я хотел бы знать, есть ли тишина естественное состояние Вселенной, лишь оттеняемое нашим ничтожным шумом, темным пятнышком посреди голубого поля. Все однажды было тишиной и станет тишиной. Уже сейчас, возможно. Слышу ли я настоящие звуки или только звучащую тишину?
1: Я хотел бы разбудить ее прямо сейчас. Выйти с ней прогуляться.
0: Начинается снегопад.

Джари пробудился снова на исходе тысячелетия. Санза улыбалась и держала его руку в своих, сжимала ее. А он объяснил, почему не разбудил ее тогда, словно извинялся. «Конечно, я не сержусь», — сказала она. «Ведь я и сама обошлась с тобой так же в прошлый цикл». Джали не сводил с нее глаз и, кажется, начинал понимать. «Больше я так не поступлю», — пообещала Санза.

0: мира преобразователя в мертвой земле, где сменили предыдущую пару и подняли на третий этаж новую кушетку. Атмосфера мертвой земли оставалась душной, но ей уже можно было недолго дышать, хотя такие эксперименты неизменно заканчивались головной болью. Скала, некогда похожая на махающего рукой нормотипа, потеряла четкость очертаний. Ветры утратили буйный нрав. На четвертый день они обнаружили звериные следы, которые могли принадлежать какому-то крупному хищнику. Это обрадовало Самзу, но последующие наблюдения оказались безрезультатными. Однажды утром они решили забраться подальше в мертвую землю. Не пройдя и 100 шагов, они наткнулись на 3 мертвых гигантских гусениц. Те были жесткими, словно их высушили, а не заморозили. Вокруг них на снегу велись цепочки непонятных знаков. Следы вели и к ним, и от них, и имели незнакомые очертания. «Что это значит?» – спросила она. «Не знаю, но думаю, это стоит сфотографировать», – сказал Джари. Так и сделали. После обеда Джари связался с 11-й станцией и узнал, что нечто подобное иногда замечали вахтенные на других установках, правда, не слишком часто.
1: «Не понимаю», — сказала Санза.
0: «И не хочу понимать», — ответил Джари. Ничего подобного за их вахту не повторилось. Джари отметил события в журнале, подготовил отчет. Потом они целиком отдались любви, наблюдениям и время от времени ночным пирушкам. 2 столетия назад какой-то биохимик посвятил свою вахту экспериментам с веществами, которые бы действовали на кототипов так же, как легендарные виски на нормотипов. Он преуспел, предался 4-недельному пьянству, забросил вахту и был отстранен от нее, а затем отправлен в криобункер до конца ожидания. Однако найденная формула, довольно несложная, передавалась из рук в руки, так что Джари и Самза обнаружили в кладовке богатый пар и рукописную инструкцию, содержащую практические указания и рецепты разнообразных коктейлей. Автор текста выражал надежду, что каждая вахта может внести новый вклад в копилку рецептов, в результате чего к моменту его очередного дежурства инструкция сможет достичь объема соразмерного его желания. Джари и Санза поработали на совесть. Их пунш «Снежный цветок» согревал тело, превращая мурлыканье в хихиканье, и так они познали смех. Тысячелетия они отметили целые чаши этого напитка. Тогда Санза настояла на том, чтобы связаться с остальными станциями и сообщить им формулу прямо сейчас, в ночную смену, чтобы все разделили с ними их радость. Вполне возможно, так все и поступили, ведь рецепт был очень простой. И хотя потом эта чаша отошла в область воспоминаний, смех они сохранили навсегда. Вот так, легкими простыми штрихами, делает свой первый набросок традиции.

0: Зеленые птицы умирают,
1: сказал Санза, откладывая в сторону прочитанный отчет. Правда? Сказал Джари.
0: Видимо, они уже сделали для адаптации все, на что были способны, заметила она.
1: Жаль, сказал Джари.
0: Кажется, что с нашего появления здесь не прошло и года, а на самом деле тысячи лет.
1: Время летит, сказал Джари.
0: Я боюсь,
1: призналась она. Почему?
0: Не знаю. Просто боюсь.
1: Чего?
0: Жить так, как мы живем, наверное. Оставлять себя по кусочкам в разных столетиях. Я помню, несколько месяцев назад здесь была пустыня. Сейчас только ледник. Расселины открываются и схлопываются. Каньоны возникают и исчезают. Одни реки пропадают, другие появляются. Все кажется таким ненадежным. Вещи выглядят прочными, но я боюсь до них дотрагиваться. Вдруг исчезнут. Превратятся в дым, и моя рука пройдет сквозь их, как сквозь черный дым, и коснется его. Бога, наверное. Или еще хуже. Даже его может не быть. Никто по-настоящему не знает, каким будет этот мир, когда мы

0: Закончим. Мы отправились в неведомую землю и уже поздно возвращаться. Мы идем сквозь сон, устремляясь к мечте. И иногда я скучаю по своей камере, по всем этим машинкам, которые обо мне заботились. Может быть, это я не смогу адаптироваться? Может, и я, как зеленая птица?
1: Нет, Самзат, нет. Мы реальны. Неважно, что происходит вокруг, мы здесь останемся. Все меняется, потому что мы захотели этих изменений. Мы сильнее этого мира, и мы будем давить на него, перекрашивать и дырявить до тех пор, пока не сделаем из него именно то, что нам нужно. А тогда мы займем его и заполним городами и детьми.
0: Ты хочешь увидеть Бога? Посмотри в зеркало.
1: У Бога острые уши и зеленые глаза. Он покрыт мягкой серой шерстью. Когда он простирает гладь, меж пальцев показываются перепонки.
0: Хорошо, что ты сильный, Джари.
1: Давай-ка возьмем бота Сани и прокатимся.
0: Да,

0: вверх и вниз, без остановки они неслись через мертвую землю, где темные замерли в молчании, будто облака в опрокинутом небе. Прошло 12,5 веков. Теперь они могли дышать без респиратора, пусть недолго. Теперь они могли выносить температуру этого мира, пусть недолго. Теперь все зеленые птицы кимерли. Теперь начались странные тревожные вещи. По ночам приходили двуногие, оставляли цепочки знаков на снегу, оставляли в центре мертвых животных. Теперь такое случилось гораздо чаще, чем в прошлом. Чтобы сделать это, они приходили издалека, и у многих из них плечи были покрыты шерстью, но не их собственной. В поисках отчетов об этих существах Джари перерыл весь архив. В одном из отчетов говорится об огнях в лесу, сообщил он. 7-я станция.
1: Что?
0: Огонь, сказал он.
1: Что, если они открыли огонь? Значит, на самом деле они не животные.
2: Но были.
1: Теперь они носят одежду, совершают что-то вроде жертвоприношений нашим машинам. Нет, они больше не животные.
0: Как такое могло случиться?
1: А как ты думаешь? Мы сами это сделали. Они могли бы остаться неразумными животными, если бы мы не пришли и не вынудили их умнеть, чтобы выжить. Мы ускорили их эволюцию. Им оставалось адаптироваться или погибнуть, и они адаптировались.
0: А тебе не кажется, что это могло произойти, даже если бы мы здесь не появились? Спросил он.
1: Может, да, когда-нибудь. А может и нет.
0: Джари подошел к окну, окинул взглядом мертвую землю. Я должен разобраться и выяснить. Если они разумны, если они люди, как мы, добавил он, то мы должны с ними считаться.
1: Что ты предлагаешь?
0: Найти кого-нибудь из этих созданий. Посмотреть, можно ли наладить с ними контакт.
1: Разве раньше вы пробовали?
0: Пытались.
1: И какие результаты?
0: Разные. Одни утверждают, что они определенно разумные, другие считают, что им далеко до порога, за которым начинается человек.
1: Может быть, мы делаем ужасную вещь,
0: отозвалась она.
1: Создали людей, а теперь их уничтожай. Однажды, когда мне было грустно, ты сказал, что мы боги этого мира, что в нашей власти создавать и разрушать. Это так, но я не ощущаю себя богом. Что мы можем сделать? Они сумели измениться, но ты уверен, что они смогут пройти с нами до конца нашего пути? Что если они вроде зеленых птиц? Если они адаптировались так быстро и полно, как могли, и это все же недостаточно. Что здесь может сделать Бог?
0: Все, что захочет, ответил Джарри.

0: В этот день они летали на флайере над мертвой землей, но обнаруживали признаки жизни разве что друг в друге. Поиск был продолжился в последующие дни, однако к успеху не привел. Ранним пурпурным утром, двумя неделями позже, это все-таки произошло. «Они были здесь?» — сказала Самза. Джарри подошел к выходу из установки и присмотрелся к ним. Снежный покров в нескольких местах был утоптан, знакомые цепочки знаков окружали тельце мертвого зверька. «Они не могли выйти очень далеко», — сказал он.
1: «Не могли.
0: Давай поищем на санях». И сразу же по снегу, вдаль через землю, называемую «мертвой», сам зауправлял, а Джарри вглядывался в цепочки следов на голубом. Они неслись сквозь рождающееся утро через огненно-фиолетовый мир, и ветер обтекал их, как река, и звуки вокруг были подобны тем, что издают ломающийся лед, звенящее олово, лопнувший стальной трос. Камни в синем инее застыли, как замерзшая музыка, и длинная тень саней, темная, как чернила, неслась впереди них. По крыше вдруг забарабанил град, словно неожиданная атака танцующих демонов, и также внезапно прекратился. Мертвая земля то опускалась полого, то снова дыбилась. Джарри положил руку Санзе на плечо. «Впереди!» Она кивнула, то притормозила. Они окружили его у выступа скалы. Они использовали дубинки и длинные пики, похоже, что с обработанными в огне наконечниками. Они бросали камни, бросали куски льда. Потом они отступили, и он убивал их, когда к нему приближались. Кототипа называли его медведем из-за того, что он был большой, косматый и мог вставать на задние лапы. Это был 3,5 метра в длину, весь заросший голубоватой шерстью, за исключением длинной морды, которая по виду напоминала рабочую часть плоскогубцев. 5 созданий свалялось вокруг него на снегу. Каждый раз, когда он замахивался и опускал лапу, падало еще одно. Джарри достал пистолет из кобуры и проверил заряд. «Поищи подметрие», — сказал он ей. «Я попробую выстрелить ему в голову». Первый выстрел ударил мимо, выщербив валун за спиной зверя. Второй прозвистел в шерсти на шее. Джарри выпрыгнул из саней, когда они поравнялись со зверем, сдвинул регулятор энергии на максимум и, не целясь, выпустил весь заряд ему в грудь. Медведь замер, покачнулся, упал. В его груди зияла сквозная рана. Джарри обернулся и посмотрел на создательниц. Те уставились на него. «Привет», — сказал он. «Меня зовут Джарри. Нарекаю вас рыжетипами». Удар сзади свалил его с ног. Он покатился по снегу, перед глазами заплясали огни, левая рука и плечо горели от боли. Второй медведь явился из каменного леса. Правой рукой Джарри вытащил свой длинный охотничий нож и поднялся за ноги. Когда зверь кинулся на него, он, двигаясь с кошачьей быстротой, ударил вверх и вперед и всадил нож ему в горло по самую рукоять. По телу зверя пробежала судорога, но он легко смахнул его с себя, и Джарри вновь упал, потеряв нож. Рыжетипы снова бросали камни, кололи зверя заостренными пиками. Потом был глухой звук удара в плоть, скрежет, зверь взлетел в воздух и сверху рухнул ему на голову.

0: Он приходил в себя. Раненый, он лежал на спине, и весь мир вокруг него пульсировал, словно готовый взорваться. Сколько прошло времени, он не знал. То ли его, то ли медведя оттащили в сторону. Созданницы припали к земле, наблюдали. Одни наблюдали за медведем, другие за ним, третьи за разбитыми санями. Разбитые сани! С трудом он поднялся на ноги, рыжетипы отступили. Он добрался до саней и заглянул внутрь. Он сразу понял, что она мертва, как только заметил неестественный поворот головы. И все же он проделал все необходимое для того, чтобы в этом удостовериться, и лишь тогда позволил себе поверить. Она решилась на смертельный удар, направив сани на зверя и сломав ему спину. Она сломала сани и себя. Он наклонился над обломками, составил свою первую молитву и вытащил ее тело. Рыжетипы наблюдали. Он поднял ее на руки и понес через мертвую землю, возвращаясь к установке. Рыжетипы продолжали наблюдать за ним, кроме одного, с необычно высокими надпробными дугами, который пристально разглядывал нож, торчащий из дымящегося мохнатого звериного горла. Разбудив руководство декабря, Джари спросил: «Что нам нужно делать?»
1: «Она первая из нашей расы умерла в этом мире», — сказал Янтеру, вице-президент.
2: «Никакой традиции пока не существует», — сказала Зельда Кейн, секретарь. «Нам нужно ее установить».
0: «Я не знаю», — ответил Джари.
3: «Не знаю, что будет правильнее».
2: «Погребение и кремация — это два основных способа. Что вас больше устраивает?»
3: «Но я не в земле. Отдайте ее мне. Дайте большой флайер. Я совку ее тело.
1: А потом надо построить часовню».
3: «Нет.
1: Я сделаю это так, как сочту нужным. И лучше всего, если я один».
2: «Как хотите. Берите все, что считаете нужным, и делайте все, что необходимо».
0: «Было бы лучше послать кого-то другого на установку в мертвой земле. Я хотел бы уснуть после того, как закончу с этим делом, до следующего цикла».
1: «Все будет в порядке, Джари. Примите наши соболезнования».
2: «Да, и наши».
0: Джари кивнул, махнул рукой, повернулся, вышел.
1: Вот так тяжелыми штрихами намечает свой рисунок жизни.

На юго-восточной границе мертвой земли высилась голубая гора. 3000 метров, чуть больше. Если лететь к ней с северо-запада, она казалась застывшей волной непредставимо огромного моря. На ее вершине отдыхали пурпурные облака. Ни одно живое существо не ступало на ее склоны. У нее не было имени, и она приняла то, что оставил ей Джари. Он посадил флайер. Он донес ее тело так высоко, как можно донести тело. Он уложил ее, одел ее в лучшие одежды, закрыл широким шарфом сломанную шею, набросил теплую вуаль на безжизненное лицо. Он начинал молитву, когда с неба ударил град. Словно камни, куски синего льда падали на него, на нее. «Проклятие на вас!» — закричал он и помчался вниз к флайеру. Подняв машину, он стал кружить в воздухе. Ее одежды хлопали на ветру. Падающий занавес из синих бусин града порвал все связи между ними, кроме последней ласки. Огонь переплавит лед в лед. Брак переплавит в бессмертие. Огонь из пушки. Он нажал на гашетку, и сияющий ярче солнц огненный туннель открылся в теле безымянной горы. Она исчезла в нем, и он расширял этот туннель до тех пор, пока не сравнял всю верхушку горы. Затем он поднялся вверх в облака, атакуя грозу, пока у пушек не кончился весь заряд. Тогда он сделал в воздухе круг над оплавленной столовой горой на юго-восточной границе мертвой земли. Круг над первым погребальным костром этого мира. Потом он улетел, чтобы проспать до поры беззвучным сном льда и камня, чтобы получить в свое владение новый Телеонол. В таком сне не бывает сновидений.

15 столетий. Почти половина ожидания. 20 строк, не больше. Представьте. 19 полноводных рек впадают в черные моря, покрытые фиолетовой рябью. Мелкомисье цвета йода исчезло. Всю сушу заняли мощные деревья с толстой корой. Оранжевые, желтые, черные, очень высокие. Величественные горные цепи там, где раньше были только холмы, бурые, желтые, белые, светло-лиловые. Цветы, чьи корни пробивают почву на 20 метров вглубь от их горчичных лепестков, распускающихся посреди голубого иния и камней. Слепые кротовидные зарылись глубже. Ночные пожиратели падали, обзавелись мощными челюстями и впечатляющими рядами резцов. Гигантские гусеницы стали меньше, но выглядят крупнее из-за усилившегося волосяного покрова. Изгибы долин еще напоминают контуры женского тела, округлые и плавные, или музыкальные инструменты. Выветренных камней стало больше, но они всегда покрыты инеем. Звуки по утрам так всегда резкие, ломкие, металлические. Они были уверены, что находятся на полпути в рай. Представьте это.

Вахтенный журнал «Мертвой земли» поведал ему обо всем, что он хотел узнать. Но на всякий случай он перечитал все отчеты из архива. Приготовив себе коктейль, он смотрел в окно на третьем этаже. «Умру», – пробормотал он, допил содержимое бокала, снарядился и ушел с поста. Прошло 3 дня, прежде чем Джарри обнаружил их стоянку. Он посадил флайер в отдалении и пошел пешком. Здесь, на крайнем юге мертвой земли, воздух всегда теплее, ему было трудно им дышать. Они носили звериные шкуры. Эти шкуры для удобства и лучшей защиты от холода были разрезаны на полосы и закреплялись на их теле. Он насчитал на стоянке 16 навесов и 3 костра. Он заколебался при виде костров, но все же подошел ближе. Когда они увидели его, негромкий шум стих, раздался короткий вскрик, и наступила тишина. Он вошел в лагерь. Создания неподвижно стояли вокруг него. Была слышна возня под большим навесом в конце прохода. Он пошел по лагерю. К вершине составленного из жердей треножника был подвешен кусок вяленого мяса. Перед каждым жилищем стояло несколько длинных копий. Он взял и изучил одно из них. К концу копья было прикреплено острие из расщепленного камня в форме листа. Неподалеку стоял чурбан с рисунком, в котором угадывался силуэт кота. Он услышал звук шагов и обернулся. К нему медленно подходил один из рыжетипов. Он выглядел старше остальных. Плечи опущены. Когда он открывал рот, было заметно, что у него нет многих зубов. Волосы седые и редкие. Он держал что-то в руках, но внимание Джарри привлекли сами руки. На каждой руке был отстоящий большой палец. Джарри быстро огляделся, изучая руки остальных рыжетипов. У всех были отстоящие большие пальцы. Он всмотрелся в их близкие лица. Теперь у них были вертикальные лбы. Он вновь посмотрел на старого рыжетипа. Тот положил что-то к его ногам и отошел в сторону. Джарри посмотрел вниз. На широком листе лежали ломоть вяленого мяса и кусок фрукта. Он взял мясо, закрыл глаза, откусил немного, прожевал и проглотил. Остальное завернул в лист и положил в боковой карман своего ранца. Он поднял руку, и рыжетипы отступили. Опустив руку, он раскатал одеяло, которое носил с собой, и расстелил его на земле. Усевшись, указал рукой на рыжетипа, затем на место на противоположном конце одеяла. Поколебавшись немного, существо подошло и присело. «Мы начинаем учиться говорить друг с другом», — медленно произнес он. Положил руку себе на грудь и сказал: «Джарри».

0: Джерри стоял перед разбуженным руководством декабря. «Они разумны», — сказал он им. «Все материалы в моем отчете». «Ну и что?» — спросил Ян Терл. «Не думаю, что они смогут адаптироваться. Они продвинулись вперед очень далеко, очень быстро. Но я не думаю, что они смогут продвинуться много дальше. Не уверен, что им по силам весь этот путь».
1: «Вы биолог? Эколог? Химик?»
0: «Нет».
1: «Тогда на чем основаны ваши заключения?»
0: «Я наблюдал их в непосредственной близости 6 недель».
1: «Значит, это ваше субъективное мнение?»
0: «Вы знаете, что в таких делах нет экспертов. Ничего подобного раньше не происходило.
1: Допустим, что они разумны. Допустим, даже, что ваши соображения о степени их адаптируемости верны. Что, по-вашему, мы должны сделать?»
0: «Резко замедлить преобразование. Дать им больше шансов. Если они не смогут справиться с остатком пути, то остановиться на достигнутом. Этот мир уже пригоден для жизни. Мы можем адаптироваться к нему».
1: «Резко замедлить? Насколько?»
0: «Возможно, добавить еще 7 или 8 тысячелетий».
1: «Это исключено.
0: Полностью.
1: Слишком долго. Почему?»
0: «Потому что раз в 250 лет каждый несет 3-месячную вахту. Это год личного времени за каждое тысячелетие.
1: Вы просите у нас слишком большую часть жизни».
0: «Но ведь возможно, что на карту поставлена судьба целой расы».
1: «Вы не можете утверждать это со всей определенностью».
0: «Нет, не могу. Но разве вы не согласны, что ради этого стоит рискнуть?
1: Вы хотите вынести свои предложения на голосование руководства?»
0: «Нет, уже ясно, что я проиграю. Я хочу вынести их на всеобщее голосование».
1: «Это невозможно. Все спят.
0: Разбудите их».
1: «Это не так просто».
0: «А вам не кажется, что судьба целой расы стоит таких усилий? Тем более, что именно мы развили их разум. Это мы заставили их эволюционировать, наслав на них проклятие разума».
1: «Достаточно! Они и так уже были у самого порога. Они могли стать разумными и без нашего участия».
0: «Но вы не можете утверждать это со всей определенностью. Вы не можете этого знать». «Да, в общем, и не важно, как это произошло.
1: Они здесь живут, и мы здесь живем.
0: И они нас считают богами, возможно, потому что мы не принесли им ничего, кроме несчастья. И мы все же несем какую-то ответственность перед разумной расой, хотя бы настолько, чтобы воздержаться от их уничтожения».
1: «Возможно, мы могли бы предпринять углубленные исследования.
0: За это время они могут вымереть. Я официально настаиваю, пользуясь своими правами казначея, на том, чтобы разбудить всех членов клуба и поставить вопрос на голосование».
1: «Я не вижу никого, кто бы к нам присоединился».
0: «Зельда?» — спросил он. Она отвела глаза.
2: «Тарбел?»
3: «Клонт?»
2: «Бондичи?»
0: В глубокой и широкой пещере его окружила тишина.
4: «Хорошо. Я вижу, что проиграл. Мы сами станем собственными змеями-совратителями, когда попадем в наш Эдем. В таком случае я возвращаюсь в мертвую землю. Моя вахта еще не закончилась».
1: «В этом нет необходимости. В самом деле, может быть, вам лучше поспать, пока все не завершится?»
0: «Нет. Если бы я устранился, я тоже ощущал бы себя виноватым. Я хочу отстоять вахту, сделать то, что должен».
1: «Пусть будет так», — сказал Терл.

0: Две недели спустя, когда с 19-й установки попытались связаться по радио со станцией в мертвой земле, ответа не поступило. Выждав, они отправили флайер. Станция в мертвой земле превратилась в бесформенную груду оплавленного металла. Обнаружить Джарри Тарка нигде не удалось. К вечеру того же дня была потеряна связь с 8-й установкой. Флайер отправили немедленно. Восьмой установки больше не существовало. Покинувший станцию персонал был обнаружен в нескольких милях от нее. Они рассказали, как Джарри Тарк угрозами выманил их со станции, и затем он сравнял ее с землей пушками-излучателями, установленными на его флайере. Пока они рассказывали, замолчала 6-я установка. Был отдан приказ поддерживать непрерывную круглосуточную радиосвязь с двумя соседними станциями. Был отдан еще один приказ. Круглосуточно иметь при себе оружие, арестовывать любого посетителя. Джарри ждал. На дне ущелья, посадив флайер под выступом скалы, Джарри ждал. На приборном щитке стояла открытая бутылка. За ней лежала маленькая коробочка из белого металла. Джарри сделал последний большой глоток из бутылки, ожидая радиограмму, которая, как он знал, обязательно должна была прийти. Дождавшись, он откинулся на сиденье и задремал. Когда он проснулся, день был уже на закате. Радиопередача все повторялась. «Джарри, мы разбудим всех и проведем референдум. Возвращайтесь в главную пещеру», — говорит Ян Терру. «Пожалуйста, не разрушайте другие установки. Эти акции излишни. Мы принимаем ваше предложение о проведении голосования. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Джарри, мы ждем вашего ответа». Он выбросил пустую бутылку в окно и поднял свой флайер в воздух из пурпурной тени в небеса. Когда он опустился на посадочную площадку рядом с главной пещерой, его, конечно, уже ждали. Дюжина стволов нацелилась на него, когда он вышел наружу. «Сдай оружие, Джарри!» — раздался голос Яна Терла. «Я без оружия», — ответил Джарри. «Во флайере тоже пусто», — добавил он. И действительно, турели были без пушек. Ян Терл приблизился, взглянул на него снизу вверх. «Тогда можешь спускаться». «Спасибо, но мне здесь больше нравится». «Ты арестован!» «Что вы собираетесь со мной сделать?» «Снова отправить тебя спать до конца ожидания. Спускайся сейчас же». «Нет, и не пытайтесь стрелять в меня или использовать газ, электрошок или что там есть еще у вас. Если попробуете, через секунду мы все будем мертвы». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Терл, жестом осаживая стрелков. «Мой флайер», — сказал Джарри, — «это бомба. Отрыватель у меня в правой руке». Он показал коробочку из белого металла. «Пока я нажимаю рычаг с этой стороны коробочки, мы живы. Если нажатие ослабнет хотя бы на секунду, произойдет взрыв, который наверняка разрушит всю пещеру». «Думаю, ты плефуешь. Вы знаете, как можно проверить это наверняка». «Ты тоже погибнешь, Джарри?» «Сейчас меня это не волнует. Не пытайтесь разнести мне руку, чтобы повредить взрыватель», — предупредил он. «Потому что это не поможет. Даже если вы добьетесь успеха, это обойдется вам минимум еще в 2 установки».
1: «Каким образом?»
0: «А как, по-вашему, я поступил с пушками?» Я показал рыжетипам, как с ними обращаться. «Сейчас эти пушки в руках у рыжетипов и нацелены на 2 установки. Если я лично не навещу моих артиллеристов до наступления темноты, они откроют огонь. Разрушив эти объекты, они перейдут и примутся за 2 следующих».
1: «Вы доверили этим животным лазерные излучатели?»
0: «Совершенно верно.
2: Ну так что, вы начнете, наконец, будить остальных для голосования?
0: Террелл пригнулся, словно хотел прыгнуть на него, но, видимо, передумал и взял себя в руки.
1: «Почему ты сделал это, Чарли?» – спросил он. «Что они для тебя, если ты приносишь им в жертву собственный народ?»
0: «Пока ты не пережил того, что пережил я», – ответил ему Чарли. «Мои объяснения останутся для тебя пустым звуком. Ведь они основаны на моих собственных чувствах и опыте, которых у тебя нет. А у меня есть моя печаль и мое одиночество. Попытайся понять хотя бы это. Я их бог. Мое подобие можно найти на каждой их стоянке. Я убийца медведей из пустыни смерти». Они пересказывали предания обо мне 2,5 века, и это преобразило меня. Я всемогущий, мудрый и добрый, в той степени, в какой они способны это понять. А раз так, я обязан о них позаботиться. Если я не помогу, и кто будет прославлять мое имя среди этих снегов и рассказывать у костра историю моей жизни и вырезать для меня лучшие части мохнатых гусениц? Никто, Терл. И только ради этого мне сейчас стоит жить. Будите остальных. У вас нет выбора.
1: «Отлично», — сказал Терл. «А если они тебя не поддержат, тогда я уйду в отставку.
0: И ты сможешь стать богом», — ответил Джаринджер.

0: Теперь каждый день, когда солнце скатывалось с пурпурного небосклона, Джаред наблюдал за его закатом, потому что он больше не спал сном льда и камня, в котором не бывает сновидений. Он решил прожить остаток своих дней в крохотном мгновении ожидания, никогда не увидев новое Элеанор своего народа. Каждое утро на новой станции в мертвой земле он просыпался от звуков, подобных тем, что издают ломающийся лед, звенящие олово, лопнувший стальной трос. А затем они приходили к нему со своими приношениями, с песнями и оставляли свои знаки на снегу. Они восславляли его, и он улыбался им. Иногда покашливал. Рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией Y7 на пиопланетных кототипов, Джаред Арт нигде во Вселенной не мог найти подходящего места для жизни. Это было его благословение или проклятие, зависит от того, как на это посмотреть. Смотрите и решайте сами. Его история была такова. Вот так жизнь расплачивается с теми, кто готов посвятить себя служению ей.
1: Спасибо.
2: Делия Шерман. Рубин Парват. Можно только гадать, произошла бы трагедия, связанная с Рубином Парват, если бы сэр Алвард Базингсток не женился на Маргарет Кеннеди. Однако характер сэра Алварда непременно толкнул бы его на брак с женщиной, похожей на Маргарет Кеннеди, если бы волей судеб сама Маргарет Кеннеди не появилась на свет. Ведь сэр Алвард был кротким человеком, в обществе молчаливым и предпочитавшим одиночество, короче говоря, самой природой, предназначенным в спутнике женщине, которая говорила без умолку и любила вращаться в обществе. Юную Маргарет Кеннеди окружали претенденты на руку и сердце, потому что она была жизнерадостна, умна и прекрасно одевалась, а к тому же обладала годовым доходом в 3000 фунтов. Правда, со временем она стала властной и неуживчивой, но поскольку сэр Алвард значительную часть из 30 лет, последовавших за венчанием, посвятил исследованиям разнообразной, не нанесенной на карту глуши, он, возможно, попросту не заметил этой перемены. Когда угасание жизненных сил положило конец его путешествиям, леди Гленкора Паллистер предсказала, что супруги незамедлительно разъедутся, однако месяц проходил за месяцем, а воссоединившаяся пара продолжала являть все признаки взаимной привязанности, доказывая, что даже самые ревностные охотники за человеческими слабостями иной раз попадают пальцем в небо. Года через два после возвращения из последнего путешествия сэр Алвард посетил свою сестру миссис Милдмей. Между миссис Милдмей и леди Базингсток давно возникла некоторая холодность, и все эти годы миссис Милдмей виделась с братом лишь изредка. А потому она была весьма удивлена, когда как-то вечером, в начале лондонского сезона, ее горничная доложила о сэре Алварде Базингстоке. В этот час следовало думать о том, что пора переодеваться к ужину, тем не менее, она распорядилась, чтобы сэра Алварда проводили в гостиную и встретила его сестринскими объятиями. «Вот и ты, Алвард», — сказала она. «Красавец по-прежнему, как я погляжу». И еще в детстве над ними подшучивали из-за их сходства, однако квадратный подбородок и орлиный нос, которые делали его красавцем, ей придавали вид дурнушки. Он пожал сестре обе руки и слегка отстранил ее от себя. «Мне нужно сказать тебе нечто очень важное, Каролина. Ты моя единственная сестра и вообще единственная кровная родственница, а ведь я старик». Несколько удрученная таким приветствием, миссис Милдмей пригласила брата сесть и изъявила полную готовность выслушать то, что он сочтет нужным ей сообщить. Но он только глубоко вздохнул и потер лоб правой рукой, которую украшал перстень с большим рубином кабошоном. Перстень был ей хорошо знаком. Он был такой же неотъемлемой частью сэра Алварда, как его светло-голубые глаза и не очень хорошо скроенный костюм. Он вернулся с этим камнем из путешествия по Цейлону еще в молодости, и с тех пор перстень никогда не снимал. При всей массивности перстень прежде прекрасно смотрелся на его широкой руке, но теперь он свободно поворачивался, грозя упасть с пальца. Таившаяся в глубине камня белая звезда скользила, мерцала и так зачаровала взгляд миссис Милдмей, что когда сэр Алвард снова заговорил, она была вынуждена попросить его повторить свои слова. «Этот мой перстень, Каролина», — терпеливо произнес сэр Алвард. «Это непростая безделушка. Ну, конечно, не от братец. Более прекрасного камня мне видеть не доводилось. Да, камень превосходный. Подлинная ясная звезда, большая редкость и бесценна в рубине таких размеров. Но я говорил о другом. У этого перстня есть история, и владеть им — большая ответственность». Казалось, он затруднялся продолжать, что было вполне естественно для человека, который привык к тому, что всю жизнь за него говорила сначала мать, а потом жена. Миссис Милдмей тихо ждала, пока он подыскивал нужные слова. «Неожиданно это оказалось трудным», — вымолвил он наконец. Миссис Милдмей опустила взгляд на свои руки. «Мне часто хотелось, чтобы мы были ближе», — сказала она. «И я хотел того же. Но у моей жены есть право на мою лояльность». Миссис Милдмей покраснела и готова была возразить, что у его сестры есть по меньшей мере равное право, но он поднял ладонь, предвосхищая ее реплику, и рубин блеснул, как бриллиант. Звезда поймала луч предзакатного солнца. А сэр Алвард продолжал. «Я пришел не для того, чтобы ссориться с тобой, Маргарет. Маргарет. Видишь, я даже тебя называю, как ее. Она хорошая жена. Однако я не намерен оставлять перстень ей. Я надеялся, что оставлю его моему сыну». Тут он снова вздохнул. «Но судьба распорядилась иначе. Я собираюсь указать в своем завещании, что в случае моей смерти перстень должен перейти к тебе, а после тебя к Уилсону». Уилсон был старшим сыном миссис Милдмей и приятным молодым человеком 24 лет. Миссис Милдмей, глубоко растроганная, нагнулась и погладила брата по руке. «Зачем говорить о завещании и смерти, братец? Я не сомневаюсь, что ты встретишь свое столетие». «А я не сомневаюсь, что не встречу и Нового года. Нет, Каролина, не спорь со мной. Перстень должен остаться в нашей семье». Он медленно встал и пошатнулся, так что миссис Милдмей поспешно вскочила, чтобы поддержать его. Он снова поцеловал ее в щеку. «Да благословит тебя Бог, Каролина. Не думаю, что снова тебя увижу». Миссис Милдмей не слишком удивилась, когда всего через 3 дня ей сообщили, что брата сразил апоплексический удар. Доктора предрекали его скорую кончину, но даже когда кризис миновал, сэр Алвард был не в состоянии шевелить руками и ногами, его приходилось кормить с ложечки, поворачивать сбоку на бок и купать, как младенца. В этом великом несчастье леди Базингсток ухаживала за больным со всей заботливой нежностью, какой можно ждать от любящей супруги. И хотя сама была отнюдь не молодой женщиной, тем не менее взяла на себя всю тяжесть забот. Да, конечно, для него нанимались сиделки, но леди Базингсток считала всех их никчемными бездельницами и не оставляла наедине с мужем и на несколько минут. Поэтому, когда миссис Милдмей заехала справиться о здоровье брата, леди Базингсток не спустилась к ней, а приняла ее в гардеробной сэра Алварда, оставив смежную дверь полуоткрытой. Она сидела в потертом покойном кресле, склонив голову на руку в позе, свидетельствовавшей о глубочайшей печали. Но при появлении миссис Милдмей подняла голову и бессильным жестом пригласила ее сесть. «Прошу простить меня, дорогая Каролина, что я не встала», — сказала она. «Я в совершеннейшей прострации, как вы видите. Он провел очень тяжелую ночь, а утром утратил дар речи. Сэр Омикрон Пай предупредил меня, что следует готовиться к худшему». Возможно, миссис Милдмей считала заловку крыстолюбивой дурой, однако она не настолько была черствой, чтобы в такое время отказать леди Базингсток в сестринском утешении. «Моя дорогая Маргарет», — сказала она, — «я глубоко вам сочувствую, и если вам понадобится помощь, немедля сообщите мне. Например, я могла бы посидеть с Алвардом, чтобы вы отдохнули». Нет, нет, вы так добры, Каролина, но нет. Милый Алвард не терпит рядом с собой никого, кроме меня. Ее голос надломился, и она поднесла руку к глазам, словно пряча подступающие слезы. Жест этот неожиданно напомнил миссис Милдмей, как ее брат во время последней встречи точно так же прикрыл глаза ладонью. Воспоминание это было тем более неизбежным, что поднесенная к глазам рука леди Базингсток, очень холеная и слишком крупная для женщины, теперь выглядела почти изящно миниатюрной из-за огромного золотого перстня с большим красным камнем – рубином Парват. «Прошу прощения, Маргарет», – замялась миссис Милдмей. «Но ведь это перстень Алварда». Ее вопрос заставил леди Базингсток прибегнуть к помощи носового платка, и ответила она лишь после того, как чуть-чуть успокоилась. «Он подарил мне кольцо вчера ночью. Словно знал, что скоро не сможет говорить. Он снял его со своего пальца и надел на мой, со словами, что его заветным желанием всегда было видеть перстень на моей руке. Конечно, перстень слишком велик для меня, но я подложила под него ваты и надеюсь, что смогу носить его так, пока не соберусь с духом, чтобы расстаться с ним на короткое время, которое потребует переделка». «Как трогательно», — сказала миссис Милдмей. В ее тоне не было ничего особенного, но леди Базингсток сурово нахмурилась и попросила ее объяснить, что, собственно, она имеет в виду. «Только то, что милый Алвард обычно не был так красноречив». «Я думаю, дорогая миссис Милдмей, у вас вряд ли есть право судить об этом, если вспомнить, что за 20 лет вы и двух слов с ним не сказали. Заверяю вас, все произошло точно так, как я вам передала». «О, без сомнения», — сказала миссис Милдмей и вскоре распрощалась с хозяйкой. Пожалуй, нет надобности говорить, что миссис Милдмей очень и очень сомневалась в точности слов леди Базингсток, но произнести это вслух не могла. В конце концов, вечерний визит еще не завещание, а ее брат имел полное право передумать и по-другому распорядиться своей собственностью.

0: Теперь леди Базингсток стала еще более необходимой сэру Алварду, так как лишь одна она умела понимать его хрипы, движения глаз и могла доставлять ему хоть какое-то облегчение. Она вообще прогнала сиделок и урывала минуты сна на раскладной кровати, которую распорядилась поставить в гардеробной, так как ее отсутствие приводило мужа в болезненное волнение. Сэр Омикрон Пай продолжал заезжать каждое утро, но прописывал лишь успокоительную микстуру. Пометуя о своем предыдущем визите, миссис Милдмей нисколько не удивилась, что в следующий раз дворецкий не пустил ее и на порог дома. Однако она была крайне удивлена, когда на следующее утро прочла в «Таймс» извещение о кончине сэра Алварда Базингстока. «Дело очень нечисто», — воскликнула она, обращаясь к своему мужу, который наслаждался изложением последней речи мистера Грэшема. «Дело очень-очень нечисто, если сестра узнает о кончине брата из газеты».
1: «Ничего подобного, моя дорогая. Преданная жена, сраженная горем, вдова. Вероятно, просто забывчивость. А Грэшем опять болтает о бедняках, как будто он что-то может сделать, если вспомнить, как его партия смотрит на налоги. Это преступление. Вот что это такое. Преступление и черный грех».
2: «Да, конечно, Квинтус, но будь так добр, не отвлекайся. Когда я заехала туда вчера днем, окна не были занавешены, дверной молоток не был обернут черным крепом, а дворецкий сказал только, что госпожа никого не принимает».
1: «Так ведь он тогда еще не умер», — рассудительно заметил мистер Милдмей.
2: «Вздор», — сказала его супруга. «Даже самая энергичная вдова не сумеет поместить извещение о смерти в «Таймс» раньше, чем за сутки. А если он еще не умер, когда я заезжала, у нее в распоряжении было лишь несколько часов. Нет, здесь что-то не так».
1: «Во всяком случае, странно», — сказал мистер Милдмей. «Интересно, он тебе что-нибудь оставил?»
2: «Как будто меня это трогает. Правда, он упомянул мне о своем рубиновом перстне, когда я в последний раз его видела, но сомневаюсь, что из этого что-то выйдет».
0: Мистер Милдмей положил газету.
1: «Его рубин? Пожалуй, он стоит не одну сотню фунтов. Да, было бы очень недурно получить этот камень».
2: «Сколько бы перстень ни стоил, Квинтус, я говорю о другом. Алвард выразил желание, чтобы он остался в нашей семье. Однако я его видела на пальце леди Базингсток».
1: «Она ведь его жена, Каролина. А жена, я надеюсь, принадлежит к семье мужа».
2: «Но никогда она вдова, Квинтус. Ведь она может снова вступить в брак и передать собственность первого мужа в семью второго».
1: «Значит, нам остается надеяться, что твой брат сделал соответствующее распоряжение в своем завещании».
0: Мистер Милдмей вновь взял газету, показывая, что вопрос исчерпан, но предупредил из-за шуршащих страниц.
1: «Не стоит поднимать шум, Каролина. Это будет выглядеть не слишком хорошо».
0: Миссис Милдмей в полной мере согласилась с мнением своего мужа, так что смогла нанести визит соболезнования и служить опорой горюющей вдове на похоронах сэра Алварда, не обращаясь к теме последнего визита покойного. И все же, стоя рядом с леди Базингсток у края могилы, она не сумела сдержать дрожи при виде рубина Парват, пылавшего зловещим огнем на фоне траурных перчаток вдовы. Нет, Маргарет никак не следовало надевать перстень, и оставалось только надеяться, что горе помешало ей подумать, насколько неприлично выставлять рубин на показ во время похорон. Тем не менее, когда на гроб упали первые комья земли, миссис Милдмей могла бы поклясться, что вдова улыбнулась.
2: «Но ведь она же была под густой вуалью!» —
0: воскликнула ее задушевная подруга леди Фитцзаскерли, когда миссис Милдмей излила ей свой праведный гнев.
2: «И все же», — возразила миссис Милдмей, — «ты же знаешь, как она выглядит». «Как лошадь в белокуром парике», — ответила леди Фитцзаскерли, которая испытывала к леди Базингсток такую похвальную неприязнь, которая могла удовлетворить самую взыскательную подругу.
0: «Вот именно. И самая густая вуаль, которая найдется в Либерти, не спрячет даже мимолетного выражения на ее лице.
2: Эта женщина скалила зубы, словно обезьяна. И в завещании не было ни единого упоминания о перстне, ни единого словечка, хотя многие коллекции брата розданы, а библиотека целиком завещана его клубу.
3: Может быть, удар случился с ним прежде, чем он успел дать распоряжение нотариусу?»
2: «Может быть. А может быть и нет. Мне показалось, что мистер Чес, когда завещание было оглашено, хотел поговорить со мной, но леди Базингсток всецело им завладела. А нынче с утренней почтой пришло письмо от мистера Чесса с нижайшей просьбой принять его в 4 дня сегодня же. Что ты об этом думаешь?»
0: Леди Фитцзаскерли терялась в догадках, но тема настолько ее заинтересовала, что она не могла не выложить все это леди Гленкоре Паллистер на визит. Леди Глен сидела в гостиной с мадам Макс Гесслер, своей частой гостьей и владелицей особняка на Парк-Лейн.
4: «Так это точь-в-точь дело с юстовскими бриллиантами!» — воскликнула леди Гленкора, когда леди Фитцзаскерли закончила свой рассказ. «Вы помните скандал, когда дурочка Лиззи Юстас украла собственные бриллианты, чтобы скрыть их от семьи своего покойного мужа?»
5: «Нет,
4: на мой взгляд, сходство здесь невелико», — сказала мадам Макс. «Насколько я могу судить, никто ничего не украл. Джентльмен, впавший в детство, передумал, распорядился своей собственностью по-иному и поставил дам в щекотливое положение».
5: «А я считаю, что с миссис Милдмей обошлись очень бессердечно».
4: «Подумайте, моя дорогая, ведь леди Базингсток его вдова. Она ухаживала за ним в последние дни, разделяла его интересы».
5: «Его интересы?» — холодно парировала леди Глинкора. «Лучше уж нам не касаться его интересов, если все, что я сказала, правда».
4: «Право, леди Глен, вы же не верите, будто он колдун?» —
0: воскликнула леди Фитцзаскерли.
5: «Но он был членом Магуса, так что я еще могу думать».
4: «Если он и был колдуном, — сказала леди Фитцзаскерли, — то решительно странным».
0: «Ну, может, он им и не был, — согласилась леди Глен. Колдуны больше всего на свете любят поговорить и редко путешествуют. Разумеется, это не по ним. Сэр Алвард слова не мог вымолвить в обществе и постоянно скитался то в одних дальних краях, то в других».
5: «Так или не так, — продолжала мадам Макс, — но если он был колдуном, леди Базингсток поступает очень неразумно, оставляя себе перстень, который он предназначил не ей».
4: «Несомненно», — согласилась леди Фитцзаскерли сухо. «Но я училась с Маргарет Кеннеди в пансионе. Она была из тех девочек, которые всегда объедаются кремовыми пирожными, хотя потом их непременно тошнит».
0: Таким образом, у миссис Милдмей нашлись заступники среди самых высокопоставленных особ в стране. Факт, который мог бы послужить ей некоторым утешением, когда она сидела в своей гостиной и слушала, как поверенный излагал ей свою дилемму. Мистер Чес был состоятельным человеком, надежным, как ирландский волкодав. Что-то в нем соответствовало грубоватости шерсти и честности духа этого пса, каковая принудила его признаться миссис Милдмей, что он каким-то образом потерял последнюю приписку к завещанию покойного.
5: «Это было в день, когда он заболел, знаете ли, или на день-два раньше. Он приехал в мою контору без всякого предупреждения и пожелал немедленно сделать запись. Она была засвидетельствована двумя моими клерками. В ней перстень был описан до малейших деталей. Камень, именуемый рубин Парват, вставленный в гнездо, образованное двумя крыльями из золота, сходящимися в кольцо. Драгоценность завещалась вам в пожизненное пользование. В случае вашей кончины переходила к Уилсону, причем завещатель указывал, что и камень, и кольцо ни в коем случае не должны передаваться в иные руки, кроме его потомков. Он настаивал именно на этих словах».
4: «И вы говорите, что приписки не оказалось в ящике с документами, когда вы достали из него завещание для оглашения?»
5: «Ящик для документов был совершенно пуст, миссис Милдмей, если не считать самого завещания, нескольких бумаг, касающихся капиталовложений покойного и некоторого количества пыли. Тем не менее, будучи осведомлен о его желании, я не счел разумным оставить

0: придется.
1: Без сомнения, это было очень грубо с ее стороны, сочувственно сказала миссис Милдмей.
0: Грубо! Мистер Чес украдкой провел платком по шее. Она была крайне не сдержана. Я было подумал, что она лишилась рассудка.
1: А перстень?
0: Если приписку не удастся найти, перстень останется у нее, как и все движимое и недвижимое имущество мужа, кроме оговоренного в завещании. Мы можем подать иск в канцлерский суд на основании моих воспоминаний об этом визите сэра Алварда, подкрепленных показаниями двух моих клерков, засвидетельствовавших этот документ. Однако это почти наверняка обойдется дороже стоимости перстня, а надежды на благоприятный исход не так уж и велики.

0: миссис Милдмей подумала немного, а потом решительно кивнула. «В таком случае я ничего предпринимать не стану. В конце концов, это всего лишь перстень. Пусть побрякушка хоть как-то утешит бедную вдову». На этом бы дело и кончилось, если бы не сама леди Базингсток, которая примерно через полмесяца после смерти мужа написала Каролине Милдмей, прося заловку навестить ее на Гроссвеннерс-сквер. «Вы знаете, я приехала бы к вам сама, если бы была в силах», — приписала она. «Но я так расхворалась, что не покидаю дома». «Тебе не следует ехать», — предостерег мистер Милдмей, когда жена показала ему письмо леди Базингсток. «Ты ей ничем не обязана, она только наговорит тебе колкостей». «Я должна быть доброй к ней, как вдове моего брата, а если она пустит в ход шпильки, я не стану затягивать визит». Мистер Милдмей одарил жену снисходительной улыбкой. «Я понимаю, Каролина, тебя снедает любопытство касательно ее намерений. Даже будь она в 5 раз хуже, тебя и под замком дома не удержишь». «Не думаю, что найду ее такой уж больной», — сказала миссис Милдмей лукаво, ничего не возразив на обвинение мужа. Да и что по совести она могла возразить? Она была уверена, что леди Базингсток здорова. Однако, когда ее проводили в гостиную, где заловка полулежала на кушетке, укрыв ноги пледом, миссис Милдмей заметила, что лицо родственницы поблекло и осунулось. Кожа туго обтягивала скулы, а глубоко запавшие глаза обведены темными кругами. Рубин Парват багровел на ее руке, словно раскаленный уголь. Возле больной сидел очень смуглый человек в тюрбане, который был представлен гостьей как мистер Ахмед, арабский джентльмен, весьма осведомленный в медицине и искусстве магии.
1: «Мистер Ахмед оказывает мне неоценимые услуги», — сказала леди Базингсток, протягивая ему руку, которую он поцеловал с большим изяществом. Хотя миссис Милдмей, наблюдавшая это с явным неодобрением, показалось, что честь воздавалась более Рубину Парват, нежели костлявой руке, на которой он блестел. «Собственно, Каролина, я пригласила вас по его совету. Вы, разумеется, знаете, что милый Халвард был величайшим колдуном».
0: Мисс Милдмей начала стягивать перчатки, чтобы скрыть свою растерянность.
1: «Колдуном, Маргарет? Мне кажется, я выразилась совершенно определенно. Или вы намерены делать вид, будто не верите в колдунов, хотя именно они управляют страной? Да половина членов Палаты Лордов, 2/3 кабинета и сам премьер-министр – члены Магуса».
0: «Право, я не знаю, чему верить, Маргарет».
1: «Такого могучего колдуна, как Алвард, мир еще не знал. И это все Рубин, Каролина».
0: «Рубин?» Миссис Милдмей запнулась, уже не сомневаясь, что недуг леди Базингсток был много серьезнее, чем легкое нервное расстройство.
1: «Алвард – колдун?
0: Что еще способна выкинуть эта женщина?» Леди Базингсток гневно теребила бахрому своей шали.
1: «Почему вы смеетесь надо мной, Каролина? Вы должны знать, о чем я говорю. Алвард ведь открылся вам, иначе почему он побывал у вас, едва заболел?»
0: «Уверяю вас, Маргарет, Алвард мне ничего не сказал, только...» Леди Базингсток наклонилась вперед. Ее лицо исказилось от жгучего нетерпения.
1: «Что только, дорогая Каролина, крайне важно, чтобы вы рассказали все слово в слово!»
0: «Боюсь, это может вас огорчить». Арабский джентльмен присоединился к настояниям леди Базингсток, и миссис Милдмей очень неохотно передала свой разговор с сэром Алвардом, как он был изложен здесь, заметив почти комичное выражение злорадного

0: торжества на лице леди Базингсток стоило ей упомянуть о намерении брата изменить завещание. Когда она умолкла, леди Базингсток обернулась к арабскому джентльмену и воскликнула:
1: «Это что-то означает, Ахмед? Она говорит правду!»
0: «Ответить, милостивая госпожа, я не могу, пока не подвергну высокочтимую даму некоторому испытанию». И он чарующе улыбнулся миссис Милдмей, словно предлагая ей редкостное удовольствие. Но миссис Милдмей не дала себя очаровать.
1: «Испытанию?» — вскричала она. «Вы оба сошли с ума?»
0: И леди Базингсток, и арабский джентльмен пропустили ее слова мимо ушей.
1: «Ваш муж, несомненно, желал, чтобы перстень получила его сестра, милостивая госпожа. И я не думаю, что он объяснил ей, почему». «А я уверена, что объяснил. Наверняка он рассказал ей о перстне все, а она явилась сюда напугать меня, чтобы я от него отказал». «Ну так я не испугаюсь, слышишь? Не испугаюсь и не отдам рубин. Он сделает меня великой, ведь так, Ахмед? Более великой, чем мистер Грэшем, более великой, чем сама королева. И как только я узнаю его тайну, то начну с того, что уничтожу тебя, Каролина Милдмей».
0: С каждым словом этого необычайного заявления голос леди Базингсток поднимался все выше и завершился визгом. Больная соскочила с кушетки с таким угрожающим видом, что миссис Милдмей сочла за благо попрощаться. После этой встречи миссис Милдмей, разумеется, больше не заезжала на Гросвеннер-сквер. И ни одной живой душе, кроме своего мужа, не поведала о том, что произошло между ней и ее невесткой. Однако она слышала отзывы общества о дальнейшем поведении леди Базингсток. Ибо эта дама не затворилась, как подобает вдове, а начала выезжать в свет.
1: «Я видела ее в Гайд-парке, моя дорогая, верхом на лошади, по-мужски, только подумать. Я бы не поверила, если бы не видела все собственными глазами. И выглядит она почти коричневой, совсем исхожей, будто какая-то фермерша. И до того некрасивой, что можно поверить в учение этого противного Дарвина, что мы все внуки и внучки обезьян». «Леди Гленкора», — попеняла ей мадам Макс, взглянув в сторону миссис Милдмей.
0: Леди Гленкора сразу преисполнилась раскаяния.
1: «Ах, миссис Милдмей, прошу прощения, что я так отозвалась о вашей родственнице. Но право же, эта женщина не в себе, если ездит верхом по-мужски в сопровождении джентльмена в тюрбане».
0: «Мистера Ахмеда», — пробормотала миссис Милдмей.
1: «Да пусть он будет самим великим шаном, ханом, шахом моравийским, если ему так хочется. Все равно это неприлично. И всем известно, что ее слуги ушли от нее без предупреждения, а новый кухонный мальчик Лиззи Берри рассказывает о том, что творится в доме леди Базингсток. Такие жуткие истории, что кровь стынет в жилах».
0: Чувствуя, что леди Гленкора смотрит на нее с живейшим любопытством, миссис Милдмей сумела придать чертам своего лица выражение кроткого огорчения.
1: «В какое трудное положение это ставит леди Берри».
0: Вот все, что она сказала, на ее сердце налилось свинцом. И ей вспомнилось поразительное утверждение леди Базингсток: «Англией управляют колдуны». Про Плантагенета Паллистера, супруга леди Гленкоры, говорили, что на посту канцлера казначейства он творит чудеса. А вдруг это подлинные чудеса? Эти тяжелые мысли понудили миссис Милдмей распрощаться. И она отправилась домой, горько сожалея, что Алвард не счел нужным довериться ей. Прошел месяц. Светские балы и карточные вечера оживлялись рассказами об эксцентричных выходках леди Базингсток, которые выглядели все более и более несдержанными. Леди Базингсток швыряла бутылку в официанта кондитерской Либерти. Леди Базингсток вырвала у торговки корзину с яблоками и убежала прочь. Леди Базингсток укусила полисмена в плечо. Миссис Милдмей была крайне удручена поведением невестки и, воспользовавшись тем, что носила траур, отказывалась от приглашений, которые могли привести ее к соприкосновению с непредсказуемой орбитой леди Базингсток. Однако она не могла избежать утренних визитов светских сплетниц. Столь же неизбежными были редкие столкновения с вдовой брата, тощей, растрепанной, повисшей на руке мистера Ахмеда, словно только эта рука помогала ей держаться прямо. Затем столь же внезапно леди Базингсток скрылась от посторонних глаз в своем особняке на Гросвеннер-сквер. Бамонт увлекся другими сплетнями, и миссис Милдмей позволила себе надеяться, что подобное не повторится. В середине июля ее надеждам положил конец мистер Чесс, который вновь посетил сестру своего усопшего клиента. На этот раз он пришел в сопровождении одного из клерков.
1: «Я, право, не представляю, как вы сможете меня простить», — сказал мистер Чес.
0: Его честные глаза ирландского волкодава были исполнены страдания.
2: «Это не вина мистера Чесса, сударыня», — вмешался клерк, — «а только моя. Если вы намерены подать жалобу на кого-то, то подайте ее на меня, и я не стану опровергать обвинение. Нет, ни в коем случае».
0: «Не будем говорить о подаче жалоб», — перебила его миссис Милдмей. «Пожалуйста, объясните мне, что произошло».
1: Вот так она узнала всю печальную историю. Оказалось, что к вечеру того дня, когда сэр Алвард изменил свое завещание, он вернулся в контору мистера Чесса и оставил у клерка, мистера Аспида, толстый пакет, распорядившись, чтобы бумаги были доставлены миссис Милдмей или, возможно, быстрее.
2: «Но это было невозможно. Никак невозможно перед самым началом судебного разбирательства по делу Финеаса Финна. И к 10 часам я просто с ног валился. А потому отнес пакет домой, чтобы уж наверняка доставить его с утра по дороге в контору. Да только ночью моя старенькая матушка тяжко захворала, и я совсем забыл о пакете, пока не начал вчера разбирать вещи в доме. Должен с прискорбием сообщить, что в итоге она скончалась, и дом идет на продажу, и нашел пакет за подставкой для чистки обуви».
0: Бедняга, казалось, вот-вот расплачется, и сердце миссис Милдмей дрогнуло.
3: «В конце концов, я получила пакет, и нам остается надеяться, что задержка особого вреда не причинила. Почему бы вам, мистер Чес, не подождать в библиотеке, пока я буду читать, на случай, если что-нибудь поставит меня в тупик?»
1: «Разумеется, миссис Милдмей», — сказал мистер Чес, уводя с собой злополучного клерка.
0: Так вот, если любезный читатель склонен пожалеть мистера Аспида, как пожалела его миссис Милдмей, ему не стоит затрудняться. Мистер Аспид, чья честность уступала его предусмотрительности, ни малейшей жалости не заслуживает. Обнаружив пакет сэра Алварда за подставкой для чистки обуви, он распечатал его с помощью раскаленного ножа, прочел содержимое сначала и до конца, присвистнул и немедленно сел его переписывать. Документ был очень длинным, и он просидел над ним до глубокой ночи, но труд его был хорошо оплачен. Он продал копию одной из наиболее падких на сенсации газет за сумму, достаточную, чтобы оплатить проезд в Америку, где нам остается только уповать, он нашел для себя честное занятие. Впрочем, трудолюбие мистера Аспида избавляет автора этих строк от необходимости воспроизвести здесь письмо сэра Алварда своей сестре, поскольку оно было целиком напечатано вскоре после того, как случившееся в особняке на Гроссвеннер-сквер стало достоянием гласности и может быть прочитано всяким, кто пожелает заглянуть в номер народного знамени от всего июля. Вкратце в письме рассказывалось, как вскоре после своей женитьбы на Маргарет Кеннеди сэр Алвард Базингсток отправился на Цейлон, где почти 2 года блуждал по непроходимым лесным дебрям. Приключения его там были многочисленными, но в письме он ограничился месяцем, который провел с племенем дикарей, поклонявшимся идолу в облике гигантской обезьяны, вырезанному из дерева и инкрустированному золотом и драгоценными камнями. Зубами ему служили жемчужины, превосходно подобранные и величиной превосходившие все, какие мне доводилось видеть. Его венчала тиара, выкованная из золота, усаженная грубо отшлифованными сапфирами, изумрудами и рубинами. Но особенно великолепны были его глаза. 2 совершенно одинаковых рубина кабошоновой огранки, таящие каждый по безупречной, чистой, сияющей звезде, которые создавали впечатление, будто монстр был наделен злобным разумом. Я вступил в переговоры с царьком племени, мудрой и дальновидной женщиной, и сумел убедить ее, что к ее большой выгоде будет принять от меня половину оружия и боеприпасов, которые я привез, а также некоторые заклинания, которым меня научил в Катманду некий колдун-воин. Все это, конечно, обеспечит ей победу над 2-3 соседними племенами. Я же удовольствуюсь глазом обезьяны бога. Дар этот я получил с многочисленными предупреждениями и ограничениями, но сумел обойти или обезвредить значительную их часть. Однако мне не удалось воздействовать на исконную природу камня, и она может проявиться в виде ужаснейшего проклятия. Мне оно не угрожает, как и всем связанным со мной узами крови. Но кто бы еще не надел его на палец, будь то королева Англии, или мистер Грэшем, или его преосвященство архиепископ Кентерберийский, непременно об этом пожалеет. Если, дорогая Каролина, ты не найдешь в себе силы стать его хранительницей, или у тебя возникнут сомнения, насколько юный Уилсон способен взять на себя подобную ответственность,
3: Прошу тебя отослать перстень». Сэр Алвард далее назвал имя и адрес джентльмена, чье положение в обществе требует от нас полной секретности, и объяснить ему положение дел. Он знает, как поступить. В любом случае, тебе необходимо будет обратиться к нему, чтобы он посвятил тебя и твоего сына в тайны применения камня и необходимые для этого обряды. Прочитав это необыкновенное послание, миссис Милдмей была вынуждена позвонить, чтобы ей принесли рюмочку коньяку. А допив его, она еще несколько минут сидела, глядя на разложенные на коленях листы. «Бедный Алвард», — думала она. «И бедная Маргарет». Она снова позвонила и распорядилась, чтобы к ней пригласили мистера Чесса с его клерком, а также принесли ей шляпу и тальму и заложили карету, чтобы они могли незамедлительно отправиться на Гросвеннер-сквер. «Полагаю, вы мне понадобитесь или как свидетели, или как помощники, а может, и то, и другое», — объяснила она этим господам. «Нельзя терять ни минуты, хотя, скорее всего, уже поздно». Карета остановилась перед особняком леди Базингсток, который выглядел как обычно, если не считать того, что крыльцо не подметалось, а дверной молоток и ручка не начищались уже довольно давно. «Вот видите», — воскликнула миссис Милдмей, — «случилось что-то ужасное. Чтобы Маргарет не наняла новую прислугу».
4: «Может, ей не удалось найти никого подходящего», — высказал предположение мистер Чесс.
3: «В Лондоне всегда можно нанять прислугу», — заверила миссис Милдмей, — «в такие тяжелые времена, как сейчас».
0: Грохот внутри дома прервал этот бесполезный разговор и побудил мистера Чесса нажать на дверную ручку, однако дверь была заперта. Пронзительный нечеловеческий вопль с верхнего этажа заставил его поспешно ретироваться от двери, увлекая за собой за локоть протестующую миссис Милдмей.
4: «Тут нужна полиция, дражайшая дама, а, возможно, и врач из дома умалишенных. Аспид, найдите констебля!»
0: Пока Аспид искал блюстителя порядка, мистер Чесс высказал мнение, что им следует сочинить какую-нибудь историю, чтобы объяснить необходимость вломиться в особняк респектабельной вдовы баронета. Впрочем, никакого объяснения не потребовалось, так как приветствовавшие констебля вопли и грохот внутри дома придали достаточную убедительность мольбам миссис Милдмей немедленно взломать дверь. Ударом полицейской дубинки замок был сломан. Констебль налег на дверь массивным плечом и с помощью мистера Чесса и мистера Аспида выломал ее. За ней открылось зрелище неописуемого хаоса. Ковры свалены в кучу и перепачканы. Мебель опрокинута, гардины сорваны с окон, картины со стен, как развешанная на них коллекция туземного оружия. Едва они вошли, шум замер, и над разгромленным вестибюлем повисла жуткая зловещая тишина. Первая из четверки опомнилась миссис Милдмей. Она подошла к подножию лестницы и крикнула:
3: «Маргарет, вы там? Это Каролина Милдмей с мистером Чессом и констеблем. Ответьте мне, если можете».
0: Едва отзвучал ее голос, как грохот возобновился под яростное бормотание и визг, словно душа терзалась в адском пламени. Внезапно на галерее над вестибюлем возникла какая-то фигура. Миссис Милдмей подумала было, что это леди Базингсток, исхудавшая и согбенная болезнью, потому что фигура была закутана в пышный кремовый пеньюар. Но тут же существо сорвало с себя пеньюар, швырнуло его вниз на обращенные к ней лица, перепрыгнуло у них над головами с галереи на огромную люстру посреди потолка и скорчилось на ней свирепо бормоча.
4: «Это большая обезьяна», — сообщил мистер Чесс, хотя в таком пояснении не было ни малейшей надобности. «Да уж, большущий, черт бы ее побрал! Прошу прощения, сударыня», — исправил оплошность констебль.
0: Но миссис Милдмей не обратила никакого внимания на непристойность его выражения, потому что пристально разглядывала страшную тварь. И правда, одну из тех огромных обезьян, которые обитают в самых дальних и недоступных уголках Востока, более с растерянностью, нежели с ужасом.
3: «Это же Маргарет!» — воскликнула она. «Ее подбородок я узнаю где угодно. Ах, мистер Чесс!»
4: «Прошу вас, успокойтесь, миссис Милдмей. Мистер Аспид сообщит начальству этого грубого малого о нашем затруднительном положении, ему пришлют подмогу. А когда они укротят эту тварь, мы сможем обыскать дом и узнать, что случилось с леди Базингсток».
3: «Но мы уже знаем, что случилось с леди Базингсток, говорю вам. Поглядите на нее!»
0: И миссис Милдмей кивнула в сторону обезьяны на люстре, а тварь разразилась свирепыми криками и запрыгала вверх-вниз.
4: «Умоляю, миссис Милдмей, не дразните ее, не то она спрыгнет нам на голову!»
2: Не лучше ли нам выйти на улицу, пока твари не поймают? Здесь не место для благородной дамы, сударыня. Пусть представители власти исполняют свой долг, а мы разберемся во всем этом попозже.
3: Но миссис Милдми сказала, что не уйдет отсюда, разве что мистер Чес уведет ее силой. Они все еще спорили, когда обезьяна испустила почти человеческий крик и спрыгнула с люстры.
0: Она явно намеревалась упасть на голову миссис Милдми и сломать ей шею, что было бы неизбежно при такой высоте и весе обезьяны. К счастью, констебль, который успел за это время извлечь из кучи оружия смертоносное копье, метнул его в обезьяну и поразил ее в грудь. Обезьяна испустила пронзительный визг ярости и тяжело ударилась о мраморный пол.
3: В мгновение ока миссис Милдми оказалась на коленях рядом с раненой, не замечая растекающейся лужи крови. А мистер Чес ломал руки, умолял ее во имя всего святого отойти, оставив гнусную тварь на усмотрение властей.
5: «Да замолчите же, мистер Чес», — рассеянно сказала миссис Милдми. «Я не вижу перстня». «А мы должны найти его. Но, как вы не понимаете, до того, как он натворит новые беды!» «Я полагала, что кольцо будет у нее на пальце, но ошиблась».
0: Когда она начала осторожно ощупывать неподвижное тело, обезьяна вдруг застонала и открыла глаза. Миссис Милдми невольно прижала ладонь к рту, с трудом подавив крик. Правый глаз обезьяны был серым, исполненным боли и страха, а левый ее глаз... был красным, как огонь, однотонным и затуманенным, если не считать ясные звезды, которая мерцала и скользила в его глубине. Рубин Парват.
5: «Бедная Маргарет», — сказала миссис Милдми, и извлекла камень из глазницы твари.
3: Едва рубин оказался у нее в пальцах, как обезьяна перестала быть обезьяной, превратившись в труп пожилой женщины, из груди которой торчало копье.
0: О последствиях этой ужасающей истории сказать почти нечего. Сразу же после того, как обезьяна повисла на люстре, мистер Аспид потихоньку выбрался на улицу, побывал в редакции скандальной газеты, а оттуда поспешил в контору пароходной компании. Мистер Чес вместе с констеблем обыскали особняк на Гроссвеннер-сквер. Никаких следов мистера Ахмеда они не нашли, если не считать порядочного количества окровавленной воды в медном тазу для мытья ног и нескольких гладко обглоданных костей в спальне миледи. Среди хаоса в кабинете сэра Алварда мистер Чес обнаружил кое-какие обрывки документов, которые позволяли заключить, что леди Базингсток похитила приписку к завещанию из ящика с документами в конторе мистера Чеса. Но он счел за благо не допытываться, каким именно способом. Кроме того, он считал весьма вероятным, что леди Базингсток способствовала смерти своего мужа. К тому же выводу пришла и миссис Милдмей. Однако все согласились, что леди Базингсток понесла наистрашнейшую кару за свое преступление, и потому не стали ворошить это дело. Наступило недолгое время, когда лондонским ювелирам не удавалось продать ни единого рубина даже со скидкой, и ни одно светское собрание не обходилось без подробнейшего обсуждения рокового проклятия, его сути и последствий. Но затем пришел август, месяц охоты на куропаток, поездок к друзьям поместья, лисьей травли, и сенсация была забыта. Что до самого рубина, то миссис Милдми надела перстень себе на палец. Возможно, лишь по чистому совпадению всегда живой интерес мистера Милдми к политике еще больше усилился, и он успешно выставил свою кандидатуру от либеральной партии на парламентских выборах в Лессингем-Парве. Кроме того, как он стал министром внутренних дел, он внес и провел через парламент закон о бедных, который гарантировал занятость для всех работоспособных мужчин и женщин и постоянное вспомоществование для убогих и сирых. В этих усилиях его рьяно поддерживала супруга, которая к закату своих дней стала блестящей хозяйкой политического салона и покровительницей молодых идеалистов, членов парламента от либеральной партии. После кончины своего мужа миссис Каролина Милдмей, в возрасте, когда большинство женщин выбирает сельский покой, возглавила экспедицию в непроходимые дебри Цейлона. Из этого путешествия ни она, ни Рубин Парват не вернулись.

0: Генри Лайон Олди «Цена денег». Четвертым указом Совета отцов-основателей каждому младенцу, рожденному в пределах вольного города Гульденберга, будь он чадом бургомистра или незаконнорожденным отпрыском бродяжки, от щедрот казны отписать незамедлительно в беспошлинное владение пансион, достаточный для беспрепятственного достижения полного совершеннолетия и еще на 3 года сверх того. А ежели магистрат преступно промедлит в всем деле, так бить виновника плетьми у позорного столба в назидание. Из хроник Якобса ван Фрея. Монетка на дне. Мне? Ниру Бабывай. У Петера болели пальцы, а в глотке поселился колючий еж.
1: «Играй!»
0: Он играл.
1: «Пой!»
0: Он пел. А Юрген пил и плясал вторую неделю без просыпа. Маленький, сердитый, с птичьим хохолком на макушке, бывший стряпчий Хеннингской ратуши, а теперь никто, Юрген Махлип вколачивал каблуки в половицы, лил глухого егеря в ликер бенедиктинцев, полезный от развития флегмы, красную малагу в золотую данцевскую водку, смешивал, взбалтывал, булькал, хлюпал, опрокидывал адскую смесь в пиво, темное, густое, с шапкой седой пены, и хлестал кружку за кружкой, наливаясь граненым, хрустальным безумием. Там, где любой другой свалился бы под лавку, Юрген на эту лавку вскакивал и бил шапкой оземь. Там, где портовый грузчик, дикий в охмелю, охнул бы и упал щекой в миску кислой капусты, Юрген кормил этой капустой всю харчевню задарма. И посмей кто отказаться, пришлось бы пить страшную откупную чару, после которой чертов пьяница поминался трехъярусной бранью, и то лишь сутки спустя. На лице маленького человека застыла, словно примерзла брюзгливая гримаса. С ней он плясал, с ней он пил, с ней проваливался в краткий тревожный сон, чтобы опять вынырнуть к буйству. «За что?» — спрашивало лицо или кто-то трезвый, больной, скрытый за окаменелыми чертами, как честный обыватель, схваченный по облыжной клевете, упрятанный за решетку каземата весельчаков. Но ответ, сатана его дери, гулял совсем в другой харчевне. «Об звезду волхвов ни ногой». Сейчас Петер, привалясь к стене, торопливо глотал одно за другим сырые яйца, утоляя голод и пытаясь хоть как-то спасти измученное горло. Подогретый вестбальдер с корицей уже не помогал. Конечно, можно было бы послать Юргена к монахам на покаяние, встать и выйти из харчевни на свободу, где дозволено молчать, пока не онемеешь, а пальцы мало-помалу забывают пытку долгой лютней. Увы, при ближайшем рассмотрении свобода оказывалась подлой обманкой. На дворе, вбитом в мерзлую землю колом, стоял ноябрь, умелый палач, только и дожидавшийся, пока слядык попадет к нему в стылые объятия. «Оставался бы в Венеции!» — насмешливым бельканто зудел внутренний подлец голос. «Тепло, сытно, гондолы плавают. Маэстро Даньола, добрая душа, деньги сулил, работу, а ты дурень!» «Дурень!» — соглашался Петер. «Как есть дурень!» Даже яйцом подавился от согласия. Кашлял, кашлял, всего Юргена забрызгал, а тот и не заметил.
1: «Кочевряку давай!»
0: Эта дьявольская кочевряка, плясовая шкалеров университета в Керпенесе и вообще сочинение их неподобия Люцифера, заказываемые мучителем 100 раз на дню, достала больше всего. Аж в животе от нее развеселые яйца в пляс пустились. Лютня булькнула, горло всхлипнуло.
1: «Кочевряка, кочевряй, сучьим раком кочевряй, хош в ад, хош в рай, небу зраком козыряй!»
0: Под жаргон ученого варья и драчунов-бакалавров, годных лишь на виселицу, под разбойничий свист тесаков, любимого оружия бурши, не считая латыни, под беззаконные веселья струн Юрген пошел долбить пол в присядку. Еще в начале осени, когда обочина Хеннингской окружной сверкнула первым дутым золотишком, а небо лгало доверчивым людям, обещая вечную лазурь вместо разверстых хлябей, этот запойный бражник был примерным бюргером. Все законы доподлинно исполнял, даже нудный устав об одежде. Кто имеет 80 марок серебра состояния, тому носить камзол из доброго сукна, имеющему вдвое больше поверх камзола еще и кафтан, а кто вчетверо скопил, тому плащ, но без меховой подкладки. Служба, дом, пиво по воскресеньям, супружеский долг по пятницам. Женушка, милая толстушка, как раз была на 5-м месяце, когда старуха-цыганка убила ее мужа. Наповал, на вылет, сказав Юргену на рынке:
2: «Дай монетку, сокровище».
0: Юрген дал.
2: Дай волосок, сокровище, правду скажу, за вторую монетку.
0: Юрген не дал.
2: Скарит ты, сокровище. Я тебе и так правду скажу, даром. Уйдешь на Рождество дорогой дальней, для других истоптанной, для тебя нехоженной. Отпоют тебя вслед, плюнут и забудут. И памяти от тебя на этой земле не останется.
1: Помни мое слово, сокровище. Кому Рождество, а кому и свиной хрящик. На, держи, чтоб было за какой грош гульнуть перед уходом.
0: И первую монетку под ноги швырнула стерва. В грязь. Юрген вслед кукиш показал, только не успел обидеть. Сгинула цветастая пакость. А он остался стоять с кукишем, как с писаной торбой. Сокровище из трех пальцев. На большом ноготь плоский, обкусанный. Глянул стряпчий маленький человек с хохолком на свой ноготь. И покатилась душа кубарем.
1: «Эй, стой, дура!»
0: «Куда там стой? Была дура, да сплыла».
2: Кочевряка, чур я кочет, чет подначит, чирий вскочит, чушка чешет, черт хохочет, в охмелю школяр стрекочет.
0: Весь сентябрь Юрген жил прежней жизнью. Жене ничего не сказал, в ратуше отмолчался. К отцу в гости зашел помянуть матушку чистую душу, которую пятый год как зарыли на кладбище всех святых в народе прозванном «отпетым погостом». Спросил отец, чего сын скушен, а сын плечами пожал. Так и пожимал до октября. Идет, идет, встанет и пожмет. А по скулам желваки катаются. И хохолок трепещет. От ветра должно быть. Шляпу-то из-за рассеянности забывать стал. Дома, в ратуше, в лавке зеленчака. С октября по гадалкам кинулся. Ну, тут дело не сложилось. Гадалок тьма, все брехливые, хуже шавок подзаборных. Поди их пойми. Кто скажет: «Соврала цыганка, живи, радуйся!» А ты думай, в картах увидела, от фонаря брякнула. Кто скажет: «Берегись, правду вещунья напророчила», а ты чеши затылок, остерегает, запугивает.
2: Кто прибавит: «С глаз на тебе, дядюшка, снимать будем?»
0: А ты снова здоров в догадках, словно плохой танцор в трех соснах путаешься, ради лишнего грошика врет, впрямь помочь хочет. С середины октября решился. Стал с глаз снимать, порчу отводить, молебны заказал три штуки. Дорогущие, одно разорение, святые отцы вцепились в кошелек не отодрать. Деньжищ потратил гору, если б погоду за каждую монету имел бы Мафусаилов век. А душа не на месте. От гадалок воротит, на святых отцов еретиком смотришь, кошель подальше прячешь. Жить хочется, только жизнь не в жизнь.
2: Кочевряка, кочевряй, в полночь злаком вечеряй, в честь святых в сычи играй, буйных драк и усмиряй.
0: В начале ноября к колдуну пошел. Колдун серьезный оказался, борода, нос крючком, в горшке суп из нетопырей кипит, с луком пореем. Взял прядь с головы, прямо из хохолка драл, больно. Взял ноготь с пальца, обкусанный из кукиша, взял срамоты ложку, да еще плюнуть в ту ложку велел. Юрген плюнул. Как не плюнуть, когда цену колдун заломил, ровно знаменитый Мерлин из склепа вылез народ обирать. Через три дня получил бедняга от чародея сизого с обильного похмелья дюжину фигурок. Еще одну в придачу для верности. Леплены кое-как, сикось-накось. Гончар и тот в рожу рассмеется, но силы в фигурках немеренные. Велено было идолов по друзьям раздать, а еще жене, отцу, матери.
2: Что? Померла мать? Ну тогда первую фигурку в ее могилку зарыть поглубже. А остальных лжеюргенов пусть казнят. Жена, друзья, отец лютой смертью. Топят, значит, в кипятке, головы ножиками режут, в печку бросают или что нового изобретут. Лишь бы лютей да ужасней. Смерть за господином Махлибом придет под Рождество, растеряется. Глядь-поглядь, 13 раз уже помер несчастный. Че зря косу щербить?
0: Отвели глаза, смертушки, убирайся без носа, дай пожить молодцу. Раздал Юрген фигурки. Тут все плечами пожали, отец, друзья. У женушки любимой от таких страстей чуть выкидыш не случился. Нет, уперся Юрген, убивайте, а то в монастырь от вас уйду. Взял отец ножик, друзья кипятку заварили, жена печку растопила. Погибла колдовская обманка. Юрген друзьям выпивку поставил, родителю в пояс поклонился, жену в щечку поцеловал, чтоб перед родами не волновать. День прошел, другой. Тут и задумался маленький человек. А как проверить, соврал колдун или впрямь жизнь продлил? Думал, думал, всего один способ проверки надумал. Ох, моим врагам такие способы, моим врагам такие проверки. С того дня запил смертно.
2: Кочевряка, чур я кречет, кости мечет, чалый нечет. Ветер чист, чихай на свечи, сатана трещит о встрече.
0: В этот поздний час звезда волхвов пустовала. Служанка приживала Криста, скребла изглазанную дегтем половицу, упав на четвереньки и смачно оттопырив пышный зад. За холмом в юбках, за Эдемским садом, разделенным надвое роскошной ложбиной, пристально следил молодой Пьеркин, правя на оселке мясницкий нож. Отец парня, хозяин заведения, третий год скорбел чревом, редко спускаясь в зал из верхней комнатенки, где куковал сутки напролет в кислом аромате снадобий. Так что молодой Пьеркин готовился в скорости стать стариной Пьеркиным, каких звезда волхвов перевидала уже с десяток. Впрочем, дело откладывалось со дня на день. Старик хворал, но уступать место молодежи не торопился. А подсыпать любимому папаше мышьяку в куриный бульончик парень еще не решился. Хотя и подумывал между делом. Суть злодейства, как всегда, упиралась в женщину. Дебелая Криста была подкидышем. Взрастил ее никто иной, как хворый старина, во исполнении какого-то давным-давно забытого обета. И теперь твердо намеревался дожить до заветного дня, когда отдаст девку в хорошие руки, взамен слупив изрядный барыш. Оттого портить красавицу не позволял, грозя лишить наследства. О законном же браке сына с приживалой и речи не шло. Сидел парень на отцовской цепи, любовался вожделенным задом в приглядку и тосковал смертно. Вот, например, сейчас. Хоть всю харчевню Юрген переплеши вдоль и поперек, не оторвать молодому Пьеркину глаз от красоты несусветной. Зато были другие глаза, что смотрели на плясуна. Без радости, но и без осуждения. Гость прибыл утром. Сказался с ночлегом, собираясь на завтра уехать в освояси. Человек статный, дородный, средних лет. Одет строго, но денежно. Одна досада — серьга в ухе. Золотой маятник на цепочке. Никак не вязалась эта серьга с обликом гостя. И еще, будь Петер повнимательней, сумел бы подметить, что гость весь вечер пил вровень с Юргеном. Только хмель его был иным. У Юргена буря хмель, пурга хмель, пьяная заверуха, хоть стой, хоть падай. А у этого с серьгой гора хмель, утес хмель, поросшая мхом громада. Толкни плечом со всей своей трезвости, пупок развяжется. Сидел гость, молчал гость, нюрнбергское яйцо над столом качал. Часы дорогущие, тоже на цепочке, как серьга, из кулака маятником свесились, тик-так, тик-так. Так? Значит так. И нервный тик щеку подергивал. Кочевряка, кочевряй, тощий срак и пузыряй, чай ничей, сто хрычей, густо ерзают сарай. Генри Лайон Олди. Цена денег. Продолжение. Потеряв равновесие, Юрген ухватился за край столешницы. Согнулся в три погибели, перхая сорванным горлом. Возле его носа качались часы, отмеряя время. И кто-то, спрятанный за лицом сердитого гуляки, беззвучно вскричал от боли и страха.
2: «Выпьем?» — спросил Юрген.
0: Гость молча плеснул из кувшина в две кружки.
2: «За что?» — спросил Юрген.
0: «За время», — качнулся маятник. Петер поймал себя на том, что тоже раскачивается от усталости. Очень хотелось спать. Подушечки пальцев горели огнем. Еж в глотке фыркал, бегая вверх-вниз. К счастью, Юрген Маахлип забыл об измученном слядике. Сейчас он тряс хохолком над кружкой, не спеша отхлебнуть.
2: «За время? Что ж, славный повод! Поговори со мной, незнакомец. Я уже давно ни с кем не говорил по-настоящему. Если время — деньги, подай мне грошек. От тебя не убудет, ты богач. Дай нищему Юргену грошек, а я тебе погадаю на свою судьбу. У меня судьба простая, короткая, я про нее все знаю».
0: «И я знаю. Ты целый день об этом кричал».
2: «Кричал? Не помню. Мне кажется, я уже больше недели молчу. Поговори со мной, а? Расскажи мне историю со счастливым концом. Мне очень надо, чтоб со счастливым. Иначе, не дождавшись Рождества, я подарю сам себе веревку, мыло и добрый крюк».
0: «Историю?» Маятник отмерил еще одно-два мгновения. «Хорошо. Я подам тебе не грошек, а целый кошелек. Один мой друг по имени Освальд тоже задумывался о веревке. Это было давно, но веревки с тех пор не изменились. Они по-прежнему легко скручиваются в петли. И снег по-прежнему хлещет в лицо, если сбиваешься с дороги. Метель подкралась из-под тишка, низинами, заснеженными перелесками. Долго ждала в засаде и вдруг плюнула в лицо иглами льда, со злорадным воем вырвалась из-за холма, вцепилась, завертела мохнатыми лапами, проникая под шубу, в рукава, в сапоги, за воротник. Освальд сомневался, есть ли в гордой латыни или в других благородных языках словечко «зга», но сейчас это было неважно, потому что не видно стало именно низги. Он хотел выругаться, но только закашлялся. Благочестивая метель забила брань обратно в глотку. Оставалось натянуть шляпу на самые уши, плотнее запахнуться и отпустить поводья в надежде, что умная коняга никуда не свернет с тракта. До Лейдена, к счастью, оставалось 2 мили. «Доберемся!» «Дернул же, черт!» Видимо, упомянутый черт в этот момент шлялся поблизости и сумел подслушать мысли. Подтверждая злокозненную репутацию адового семени, из мглистой круговерти донесся волчий вой, в котором стыла вселенская смертная тоска. Кляча, разом бросив понурую меланхолию, взвелась на дыбы, ветер подхватил отчаянное ржание, земля кувыркнулась и чувствительно припечатала по спине корявой ладонью. Что-то навалилось сверху.
3: «Волк!»
0: Ужас обжег душу. Однако клыки медлили вцепиться в горло, да и вообще волк не подавал особых признаков жизни. Поморгавшись, Освальд с проклятиями отпихнул в сторону собственный дорожный мешок. Кряхтя поднялся на ноги. Все его большое, нагулявшее лишний жирок тело соднило, а мерзавка метель куражилась над жертвой, щекоча холодным ножичком в подреберье. Клячий след простыл. Лишь в недрах бурана затихал издевательский стук копыт. Так, небось, скачет вавилонская блудница на драконе, преисполненном именами богохульными. Под ногами кишели змеи-поземки, вокруг ярилась вьюга. Поди пойми, на тракте ты еще или проклятая лошадь успела свернуть наугад. Ветер. Пока ехал, ветер дул. Какой там дул? Рвал и метал, как бешеный, справа. А Тюрцев тракт на подъездах к Лейдену прямой, если только ветер не поменял направление. «Матерь Божья, спаси и помилуй! Направь на путь истинный!» Бурга секла наотмашь, но Освальд медленно поворачивался, пока не нашел нужное положение. Постоял, убеждая себя, что не ошибся, и двинулся вперед, примастив мешок на правое плечо, чтобы защитить отмороженное напрочь ухо. «Дернул же, прости, Господи! И надоумил же злой советчик Геры Ванс Хелфина и Геры Йонги отправить своего поверенного для осмотра монастырских угодий. Что, спрашивается, там зимой смотреть? Мерзлая, как камень, земля. Сухие соломинки местами торчат из снега. Нет, угодья-то изрядные, не обманули святые отцы. Значит, будет к следующей осени, чем вернуть суду с процентами. Троица святым отцам приспичило под Рождество. Суда им понадобилось. Вот и обратились с Хелфин и Йонги. Монахам заем, банкирам прибыль. Обещали, конечно, хозяева ради Господа, ради страстей его за нас грешных льготный заем выделить. Только Йонги за лишнюю монетку удавится, а Ванс Хелфин сам кого угодно за ломаный грош удавит. Давай, милый Освальд, в седле трясись, мерзни почем зря. 3 дня монастырской постной кашей брюхо набивай вместо любимой поджаренной грудинки. Хрусти снег на зубах взамен румяной корочки. Небось и за лошадь спросят. Разумеется, Освальд ван дер Гроут трясся в седле, мерз в пути и давился кашей, мечтая о грудинке отнюдь не из любви к чистому искусству. Но о жаловании он совершенно забыл, ломясь сквозь пургу и перебирая горести злосчастья. Занятый этим важным и, несомненно, увлекательным делом, бедолага едва не налетел на большое, темное, с растопыренными... Черт! Нет, дерево. Откуда на тракте дерево? «Заблудился!» — набатом ударила паника. Освальд метнулся обратно, угодив в объятия матерой ели, близкой родственницы первой чертовки. Мешок зацепился за обросшую хвоей лапу. Под сапогами хрустел наст. Деревья выныривали из пурги десятками, сотнями и, словно издеваясь, заслоняли дорогу. А тут еще издалека, на пределе слышимости, эхо подбросило знакомый вой стаи. Несмотря на холод, путник вспотел. Ноги подкосились, и чтобы не упасть, он прислонился спиной к ближайшему стволу. Дерево уберегло от ветра, сейчас дувшего в затылок, да и вьюга начала стихать. Можно было не щуриться до рези в глазах, спасаясь от колючей крупы. Сердце радостно встрепенулось.
3: «Огонек! Почудилось?»
2: Да нет же, теплый, живой, мерцает сквозь буран. И еще один, и еще. Дошел. Дошел все-таки. Вот он, Лейден, рукой подать.
0: Усталость как рукой сняло. Теперь лес послушно расступался. Спасительные огни спешили навстречу, ноги сами находили дорогу, чудесным образом минуя скрытые снегом колдобины. Открылся ровный укатанный тракт. По обочинам тихо дремали предместья. Метель смолкала позади, с сожалением выпустив добычу, и волки бросили отпевать заблудшую душу. Он почти дома. Почти. Ловкий черт подсуетился и здесь. Почти дома превратилось в совсем не дома, едва Освальд заметил отсутствие родных ворот. Городской стены тоже не было. И, соответственно, стражников. Что сторожить, когда ни стены, ни ворот? Гаага. В Гааге он бывал трижды, и этот городишко походил на красавицу Гаагу, как сам Освальд на святого Себастьяна. Делфт? Вряд ли. А больше в округе и городов-то нет, одни деревни. Здесь же дома каменные, многие двухэтажные, с островерхими крышами, похожими на шапочки стволы клеприконов. Шаги гулко отдавались на брусчатке улиц. Тихих, безлюдных и удивительно чистых. Даже снег аккуратно подметен. От добра добра не ищут, здраво рассудил господин поверенный. Переночую, выясню у местных, как отсюда лучше добраться до Лейдена, и поутру... Поднявшись по ступенькам на крыльцо ближайшего дома, он решительно взялся за дверной молоток.
3: А вот еще рыбные соляночки, Гере Вандергроуд, с мускатом, с гвоздичкой.
0: Отказаться от кулинарных соблазнов из рук фру Ван Хемиард было непосильно даже для монаха-постника. Освальд таял в жарком облаке радушия и домашнего уюта, которым буквально с порога окружили гостя-хозяева. Пышка Клара, румяная, сдобная, пухлая, в домашнем чипце и необъятном платье с оборками, хлопотала, спеша подать на стол очередное блюдо. Супруг хлопотуньи, Морец Ван Хемиард, по его собственным словам, владелец сукновальной мануфактуры, поначалу больше молчал, тактично давая замерзшему путнику возможность насытиться и отогреться. Шуба, сапоги и широкополые шляпы уже сушились подле очага, но не у самого огня, чтобы не испортить кожу и мех лишним жаром, а сам Освальд трудился за столом во благо родной утробы. Горячее вино с корицей, белые хлебцы с сырной густо перченой начинкой, запеканка из гусиной печени, пивной суп и чудо, господне чудо, обожаемая грудинка с хрустящей корочкой, поджаренная на решетке. Добрым людям поистине воздастся в раю за гостеприимство. Иной вообще побоится на ночь глядя незнакомцу дверь открыть. Собак спустит. Последние соображения Освальд не преминул высказать вслух. Чита Ван Хемиард, переглянувшись, выслушала его сбивчивую благодарность с удивлением. «Сразу видно, что вы не местный, Гере Вандергроуд». Многочисленные складки на вытянутом лошадином лице хозяина сложились в мягкую, понимающую улыбку.
2: «Освальд! Для вас просто Освальд!» — поспешил вставить гость.
0: Сухощавый и прямой, как старое, но упорно цепляющееся за жизнь дерево, Морец Ван Хемиард откинулся на высокую спинку кресла. Кивнул, сделал глоток из кубка, приглашая гостя последовать его примеру. «У нас в Гульденберге, милейший Освальд, такие зверства не приняты. Отказать в гостеприимстве, прогнать несчастного, собаками травить. Если человек стучится в дверь, значит, нуждается в помощи. А долг всякого честного христианина — помогать ближним. Разве не так?» «Конечно, вы правы, любезный Гере Ван Хемиард». Добродушный взмах рукой. «Морец. Просто Морец». «Ну, дорогой Морец, в дверь не всегда стучатся добрые и благочестивые люди. Окажись на моем месте разбойник, грабитель, отчаявшийся бродяга». Лишь заканчивая тираду, Освальд задним числом сообразил, только что ему сообщили, в какой именно город он попал.
2: «Однако... Гульденберг?» «Странно. Очень странно. Городок расположен поблизости от Лейдена, иначе как бы он сюда забрел. А поверенный банкирского дома Скелтон и Йонги о таком месте ни слухом, ни духом».
0: «У нас жизнь тесная, спокойная. Все друг друга знают. Воровать да разбойничать себе дороже. Лихой человек сразу на виду окажется. А из пришлых не припомню, чтобы чужие люди в Гульденберге озорничали. Может, ты помнишь, Клара?» Хозяйка задумчиво поджала губы, возвела очи к горе, словно надеясь высмотреть ответ на беленом потолке.
4: «Нет, Морец, не помню. Не бывает у нас такого, Гере.
0: Освальд, умоляю, просто Освальд.
3: Нет, Освальд, не бывает.
2: А далеко отсюда до Лейдена?
0: Хозяин задумался, попыхивая свежераскуренной трубочкой.
3: Лейден.
0: Сам у вас в Лейдене не бывал, врать не стану, но знающие господа сказывали. Слова «знающие господа» Морец выговорил вкусно, причмокнув, словно вспомнив о чем-то безусловно полезном и нужном, что пешком за сутки добраться можно, если пораньше выйти. А верхом к ужину поспеете, только лучше вам задержаться в Гульденберге. Сами видели, какие сейчас метели. Собьетесь с пути, замерзнете, не дай бог. Вот наладится погодка и поезжайте на здоровье.
3: Боюсь злоупотребить вашим гостеприимством.
1: Да вы нас совершенно не стесните. Мы с Кларой домоседы, и гостей принимаем редко.
0: Так хочется иногда потолковать с новым человечком. Но если настаиваете, можете позже перебраться в гостиницу.
5: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Потекла ленивая, теплая, как носки тройной вязки, беседа. Здоровье, погода, цены на шерсть и сукно, кожу и пеньку, мед и овес. Пошлины, суды, проценты. Словом, обычный разговор двух бюргеров с достатком, коротающих вечер за кубком вина.
3: Клара в беседе участия не принимала, однако слушала внимательно, с интересом. У Пышки отросли длинные чуткие ушки, словно у горных альвов. Приметив интерес хозяйки, Освальд лишний раз напомнил себе сверх меры не откровенничать. Радушие радушием, но банкирский дом с Хелфен и Йонги Болтунов карал без жалости. И еще кое-что отметил про себя Гера Вандергроуд, ибо в силу профессии был человеком наблюдательным. Едва речь заходила о ценах, лицо Морица сразу становилось сосредоточенным, а взгляд слегка отсутствующим и вроде как устремленным внутрь. Будто всякий раз сукновал производил в уме некие арифметические действия, переводя ставки в гульденах, дукатах или флоринах в какую-то другую монету. Может, он вообще в торговле профан? Вряд ли. Для человека, имеющего пусть малое, но собственное дело, путаться в ценах – абсурд. А когда Освальд повествовал о вояжах в Гаагу, Хеннинг, Роттердам или Утрехт, то сразу замечал, что хозяева слушают с восторгом, жадно ловя каждое слово. Будто не о близлежащих местах шла речь, а о дивных заморских странах, где медведи бегают по улицам, дети рождаются с бородой, а пьяницы пьют ведерную чару в один дых. Впрочем, сказал ведь Морец, домоседа, а не с Кларой. Месяц за окном толкался рогами в стекло, расписанное узорами, и постепенно беседа стала угасать. Клонило в сон. Трудная дорога, сытные ужины, выпитое вино давали себя знать. «Клара постелила вам на втором этаже», — угадал мысли гостя хозяин.
0: Неуклюже встав из-за стола, Освальд поклонился.
3: «Благодарю от всей души. Господь воздаст вам в раю за гостеприимство. Я же, кроме жалких денег, ничего не могу предложить. Возьмите...»
0: Он принялся развязывать висевший на поясе кошель.
1: «Право, как вам несовестно. Разве вы не обогрели бы усталого путника, окажись вы на нашем месте? Без расчета, без желания обогатиться».
0: Вот в этом Освальд как раз сомневался. Стыд ел глаза, и еще больше хотелось отблагодарить милое семейство. Завязки кошеля отсырели, набухли, узлы никак не желали распускаться.
3: «Я настаиваю. Если вы откажетесь, я обижусь».
1: «Ну, раз настаиваете...»
0: Морец оказался рядом. Протянул руку, невесомую, похожую на ветку зимнего клена, и с ловкостью площадного фигляра извлек у гостя из-за уха пару монеток. В отблесках свечей тускло блеснуло серебро.
3: «Мы в расчете».
0: Однако ловок. Видит, что гость упрямец, вот и свел дело к шутке. Улыбаясь в ответ, Освальд проследовал за смеющейся Кларой на второй этаж. Утром, когда после теплого молока с гренками Вандергроуд предпринял очередную попытку расплатиться, Морец обиделся всерьез.
1: «За кого вы нас принимаете? Грех обирать гостя!»
0: В итоге пришлось долго извиняться, мол, от чистого сердца и все такое. Мир хоть и с трудом, но был восстановлен, так что поверенный из Лейдена покинул гостеприимный дом в самом радужном настроении. «Надо будет подарок им купить, благодарность», — думал он, спускаясь с крыльца.
3: Свежее зимнее утро, румяное, как молодица на выданье, подмигивало искрами сосулек, веселыми блестками иния, пускало вдогон стаю зайчиков из чисто вымытых окон.
2: Воздух хотелось пить, как ключевую воду. Морозец задиристо щиплет кожу, и не скажешь, что родной брат вчерашней пурги, назойливые любовницы, бесстыже лезущие под шубу. Ни ветерка. Столбы дыма из труб прямо в небо упираются, что твои колонны в свод собора. Выходит, ошиблись Ван Хемиарты насчет погодки-то? Заподозрить милейших хозяев во лжи даже в голову не пришло. Всем известно, погода, девка вертлявая, никому не уследить. Махнет подолом, скромница, да и бурю нагуляет. Околица была совсем рядом. Отсюда начиналась заснеженная дорога, которая привела Освальда в Гульденберг. Морец говорил до Лейдена пешком сутки. Так может, не мешать? Выбрести на Кюрца в тракт, переночевать в харчевне. Их на тракте пропасть какая-то обязательно подвернется. Разом позабыв о намерении купить Морицу с Кларой подарок, Освальд решительно направился вперед. Погостил, пора и честь знать. Брусчатка быстро кончилась. Под ноги легла мерзлая спина дороги, припорошенная снежной крупой. Домой, домой! Ветер, разгулявшийся на чистом пространстве, не смог испортить настроение. «Прощай, дружище Гульденберг, даст Бог, свидимся!» Ветер усилился. Теперь он не просто дул. Рвался с цепи, злобным псом норовил цапнуть за лодыжку, за бок, кидался в лицо, желая сбить с ног, растерзать клочья. Небо впереди насупилось, сдвинув хмурые брови туч. Чистокол рощи редко и голый скрыла клубящаяся пелена, и Гера ван дер Гроут понял — надо срочно возвращаться. Право выходит Морец с Клары. Надвигалась пурга, матушка вчерашней заверухи. Настойчиво подталкиваемый в спину, он поспешил обратно. До города ветер не добрался. Бессильно угас на окраинах, запутался в узеньких улочках, прилег на островерхих крышах. Лишь столбы дыма разлохматил наподобие собачьих хвостов. С монахами я за 3 дня обернулся, а на осмотр угодий Йонги неделю положил, не считая дороги. Если и задержусь, ничего страшного. Деньги есть, не пропаду, размышлял Освальд, спрашивая у торговки сдобы путь к ближайшей гостинице. Он не спешил, наслаждаясь покоем. Здесь ему положительно нравилось. В кои-то веки выпал из деловой сутолоки, разъезды, описи, векселя, тяжбы, счета. Сейчас поверенному с Хелфина и Йонги казалось, что время остановилось передохнуть вместе с ним. Передохнуть или передохнуть? Дурацкий каламбур вызвал усмешку. Сапоги топтали булыжник мостовой, поскрипывая уверенностью в завтрашнем дне. Первое впечатление не обмануло. Таких чистых и уютных городков, как Гульденберг, поискать. Причуды флюгеров, пузаны-балкончики с хитрым литьем оград, резные наличники и ставинки, фигурки амуров и святых, витражные стекла в слуховых окнах. Даже черепица на крышах была разной, и всяк норовил уложить ее на особицу. За очередным поворотом на углу обнаружился нищий. Надо сказать, первый нищий, встреченный здесь. Благообразный старичок в ветхом, но чистом одеянии тихо стоял у стены. Рядом лежала аккуратно заштопанная шляпа. Пустая. Удивило, что при виде прохожего нищий не принялся гнусавить обычные жалобы, клянча подачку, лишь молча проводил незнакомца тоскливым взглядом.

0: Освальд. Зачесался язык. Очень хотелось сказать попрошайке пару ласковых. Неудивительно, что шляпа пустая. Кто нахалу подаст? Но Гэри Вандергроуд сдержался. Блаженный, видать, грех на такого обижаться. Вскоре он уже стучал в дверь под жестяной, заметной издали вывеской «Приют добродетели».
1: «Милости просим, входите, будьте как дома».
0: Хозяин гостиницы, улыбчивый Гэри Троствей, встретил Освальда с распростертыми объятиями. Круглая физиономия лучилась от удовольствия, а шишковатый нос жил при этом собственной весьма увлекательной жизнью, принюхиваясь ко всему и вертясь во все стороны. Так и казалось, сейчас оторвется и проворно ускачет прочь в поисках добычи. У Освальда создалось впечатление, что в приюте добродетели он единственный постоялец. То ли другие путники не блистали добродетелями, больше склоняясь к пороку, то ли вообще сюда не заглядывали. Впрочем, гостиница оказалась уютной, с крохотной харчевинкой во дворике, где Освальд немедленно изъявил желание завтракать по утрам. Хозяин предложил также обеды и ужины, но Вандергроуд ответил вежливым отказом. Хотелось всласть побродить по городу, не будучи привязанным к месту. Оплатишь еду вперед и расстраивайся потом, обедая в другом месте.
2: Задаток или рассчитаетесь при отъезде?
0: Плачу за весь пансион вперед. Он еще только взялся за кошель, намереваясь уточнить цены. Но Гэри Троствейк на диво знакомым жестом протянул пухлую руку, и на ладони у хозяина звякнули монеты.
3: «Вы удивительно щедры, мой великодушный Гэри. Комнаты и завтраки на 3 дня вперед. Можете удостовериться».
0: Троствейк продемонстрировал 5 монет незнакомой чеканки и проворно спрятал деньги за пазуху. Освальд готов был поклясться, что монеты шутник выхватил у него из-за уха или из-за воротника.
3: Надо же, город ловкачей. Карманники здесь должны быть просто виртуозами. Целое состояние из-за ушей перетаскают, охнуть не успеешь. Видно, в приюте не принято платить вперед. Считается дурным тоном, вроде как ты решил, что хозяин тебе не доверяет. А хозяин понял, что гость не в курсе здешних обычаев и свел дело к шутке. Весьма деликатный человек. Надеюсь, завтраки в его харчевне не разочаруют.
0: В светлой, чисто убранной комнате имелся сундук, куда Освальд спрятал мешок с пожитками. На всякий случай проверил кошель. Деньги были на месте, до последнего потара. Он присел на кровать, с хрустом потянулся, расправляя затекшие плечи. Крыша над головой есть, денег хватает, свободного времени навалом, можно отправляться на прогулку. Змей-многохвост сбросил кожу, и ее распластали по улицам города. Проезжая часть равнёхонько, стык-стык вымощена тесанными чешуйками камня. Ни клочка земли. Такую Освальд видел впервые. Хорошо они тут устроились в своем Гульденберге. Лавки, лавочки, ловчонки, жилые дома, площадь, ратуша. Напротив церковь. Чего тебе не хватает, приезжий? А, понял чего. Стражников. Единственный представитель этой древней мужской профессии торчал, зевая, у входа в ратушу. Вид страж имел отнюдь не воинственный. У них что же, и воров нету? Грабителей, жуликов, пьяных дебоширов. Подати в срок платят, долги вовремя возвращают. Ну, жену-блудню хотя бы иногда грозный супруг тростью вразумляет. Матерь Божья, может, у них и тюрьмы нет? Освальд хотел пристать с вопросами к стражнику, но постеснялся. Глупо как-то, да и неловко. Вспоминая принятое в Аугсбурге установление о преобразовании хорошей полиции, которое не удалось воплотить в жизнь даже под угрозой штрафа в размере 2 марок золотом, он миновал площадь и двинулся дальше по спуску Андрея Мускулуса, как утверждала табличка в начале. Вскоре на пути обнаружилась скобяная лавка. Еще утром, покидая дом Ван Хемиартов, поверенный обнаружил, что малые ножны на поясе пусты. Видать, нож выпал, когда лошадь сбросила всадника. А вещь в дороге полезная. Разъездному человеку без этого нельзя.
4: «Что угодно!»
0: — выскочил навстречу шустрый скобарь, топорщий ежик седых усов. «Нож желаю подобрать. К старым ножнам».
4: «Давайте-ка сюда, ваши ножны, уважаемые!»
0: «Сейчас, сейчас!» Скобарь был подслеповат. Ножны поднес к самым глазам, долго разглядывал, отчаянно щурясь и моргая, потом нырнул за прилавок.
4: «Прошу, извольте примерить!»
0: Первый клинок болтался цветком в проруби. Освальд хотел выругаться, но промедлил и верно сделал. 4 остальных ножа вошли в ножны идеально. Выбор пал на 3-й. Легкий муар по лезвию, рукоять из оленьего рога, заточка, бритца в форме.
4: «Берете!»

0: Ответ лавочник звонко щелкнул пальцами у самого уха клиента, подкинул на ладони возникшую монету.
1: А вам со скидкой, уважаемый, сами видите, лишнего не беру.
2: Спасибо. Рад был знакомству. Товар превосходен,
1: мямлил Освальд, пятясь к выходу. Он все ждал, что хозяин сейчас его окликнет.
3: Ладно, я пошутил. С вас четверть флорина.
1: Клянусь спасением души, заплатил бы с чистым сердцем. Не привык ходить в должниках. А здесь, в леденцовом чистеньком Гульденберге... Скобарь промолчал, и Вандер Гроуд беспрепятственно вышел из лавки. Тронул пальцем нож, не растаял ли в воздухе. Ощупал кошель под полой шубы. Может, у них обычай такой? Приезжим в первый день всякую мелочь бесплатно дарить, ухватился Освальд за соломинку. Морец говорил, гостья тут редкость, значит, убыток невелик. Мысль выглядела бредом. Хихикнув, господин поверенный перешел спуск. Здесь располагалась винная лавка, где, как принято в подобных заведениях, торговали на вынос и распивочных. Бегло осмотрев ряды пыльных бутылей и бочонков, он самым непринужденным видом спросил кубок Мальвазии. Вино оказалось отменным, а хозяин лавки не замедлил подтвердить безумную догадку. Вынул плату из подворотника Освальдовой шубы и сунул себе в карман. Даже не вздумал препятствовать, когда клиент заказал второй кубок, выпил залпом и пошел прочь.
4: «Кто из нас двоих рехнулся? Я или Гор?»
0: Генри Лайон Олди. «Цена денег». Продолжение. В течение последующих трех часов Вандер Гроуд стал счастливым обладателем новой шляпы, походной чернильницы с крышкой, футляра для перьев, перстня печатки, флакончика с розовым маслом, пояса с массивной пряжкой из серебра, умывального таза, вызолоченного снаружи, дрожжуара для конфет, подсвечника в виде Нептунова трезубца, набора столовых ложек с самоцветами на черенках, а также объемистые сумки из прекрасно выделанной телячьей кожи, куда счастливчик сложил все приобретения, кроме шляпы. Ее надел вместо старой. Все это досталось господину поверенному совершенно бесплатно, если, конечно, не считать платой монеты из-за уха, исправно выхватываемые продавцами. Нагруженный имуществом, он утомился бродить по городу, собирая дань с общего безумия, и ощутил голод. К счастью, харчевня под соблазнительным названием «Грех чревоугодия» уже манила страждущих ароматами жаркого. Расположившись в уголке и сделав заказ, миска серого гороха со шкварками, каплун на вертеле и большая кружка темного пива, Освальд с увлечением предался означенному на вывеске греху, мимоходом наблюдая за другими посетителями. Милейшие гульденбергцы чем дальше, тем больше вызывали в нем самый живой интерес. Тем паче, что с недавнего времени интерес получил новый, отнюдь не бескорыстный толчок. Вскоре внимание было вознаграждено. Да так, что сердце на миг, словно в балладе хлыща трубадура, сладко замерло в груди. Все посетители, все, абсолютно все рассчитывались за еду-питье уже знакомым способом – монеткой из-за уха. Предположить, что сегодня в харчевне собрались пообедать исключительно приезжие, отмечая первый день прибытия в славный Гульденберг, было невозможно. Местные же обыватели воспринимали царящий альтруизм как должное. Как сам Освальд воспринял бы 3-4 потары серебром, отданные за хороший обед? Оглушенный внезапным озарением, Вандер Гроуд залил 2 кубка Мальвазии и выпитую кружку пива изрядным кубком Малаги. Феерические, дивно прекрасные мысли табунами бродили в голове, и сейчас важно было заставить эти табуны двигаться в нужном направлении. «Все даром! Надо быть последним дураком, чтобы не воспользоваться расположением судьбы. Вот она, счастливая звезда Освальда Вандер Гроуда. Она сияет здесь, в маленьком городке. Протяни руку и срывай удачу с неба». Хлопнув чарку данцигской водки, он вдруг понял ясно и окончательно. «Я попал в рай». Мало кто из нас при жизни, да и перед смертью, чего греха таить, задумывается о том, что будет делать, попав на небеса. Небеса – обитель блаженства, этим все сказано. Лучше и много полезнее время от времени задумываться, как туда попасть. Вот это действительно проблема, ибо жизнь земная полна соблазнов и искушений. А если заслужил, и святой Петр открыл ворота, то какого рожна тебе еще надо? Бряцай на арфе и молчи в тряпочку. В этом смысле Освальд Вандер Гроуд ничуть не отличался от большинства людей. Изыски прикладной теософии обходили его стороной. Хватало дел поважнее, чем досужие рассуждения на возвышенные темы. Словом, к жизни в райских кущах Гер ван дер Грот был никак не подготовлен. Правда, и кущи изрядно отличались от тех, что поминались святыми отцами в проповедях, зато были куда понятнее и, признаемся честно, куда приятнее обещанного после смерти Эдемского сада. Реальность вызывала детский восторг и головокружение. Отяжелев от выпитого и съеденного, распираемый грандиозными замыслами, с головой затуманенной мечтами о грядущем величии, Освальд покинул харчевню и долго блуждал по улицам Гульденберга, плохо понимая, куда его несут ноги, и нисколько не беспокоясь этим вопросом. Что плохого может случиться с доброй душой в раю? Отсутствие стражников, ставшее теперь понятным, умиляло. И впрямь, кто ж станет грабить, воровать и жульничать, когда все можно взять бесплатно? До гостиницы он добрался поздним вечером, когда из сине-фиолетовая кожа небес покрылась первой сыпью звезд. Грузно топая, взобрался на второй этаж. Хотел пинком распахнуть дверь, не вышло, дверь оказалась запертой. После долгих поисков нашарил в кармане ключ, отпер и, шагнув за порог, свалил трофеи у кровати прямо на пол. В шубе, в сапогах упал на жалобно заскрипевшее ложе. Вскоре комнату сотряс богатырский храп счастливого человека. Но господин, вышедший утром из приюта добродетели, мало напоминал вчерашнего Освальда ван дер Гроута. Собранность, здравомыслие и разумная осторожность читались во всем его облике. Радость и возбуждение были загнаны в самый дальний уголок сердца, уступив место природной недоверчивости и трезвому расчету. А вдруг рай на поверку окажется сном, хитроумным обманом? Что ж, он приготовился к подобному разочарованию, хотя все существо его вопило. «Ты, Фома, неверный! Вложи персты в раны и убедись!» Для начала Гер ван дер Грот учинил два малых опыта. В одной лавке приобрел образок Святой Девы Марии на витой цепочке, а в другой — позолоченный кубок с надписью, согревающей сердце «In vino veritas». До такой степени латынь знал даже он. И хвала Господу! Чудо длилось! Однако, даже получив однозначное подтверждение, поверенный из Лейдена не потерял головы. Он отнюдь не собирался провести в этом раю весь остаток жизни, полагая визит в Гульденберг лишь ступенью перед воистину сказочным бытием. Чего можно добиться здесь, если с толком распорядиться даром судьбы? Ну, богатство. А много ли стоит богатство там, где деньги мусор, и каждый берет все даром, хоть богатей, хоть нищий? Нищий. Откуда взялся здесь, в царстве дармовщины, памятный старичок? А, ясно. Еще тогда подумалось, блаженный, видать. Кто ж, кроме блаженного безумца или сумасброда, станет просить подаяние в Гульденберге? Понятно теперь, почему он на монету рожу скорчил. Да, но почему тогда все поголовно не ходят здесь в собольих шубах, увешанные бриллиантами? Почему не едят дроздов с трюфелями на драгоценных блюдах? Разве здесь живут, почему не во дворцах, сплошь простаки и бессеребренники? А с другой стороны, какой резон хвастаться достатком, если ты один из многих? Если каждый способен позволить себе то же самое. Вполне возможно, поначалу многие и ели дроздов с золота, пока не присытились. Человеку хочется разнообразия. Тут разнообразие в подобии жизни, как везде. Но в другом месте. Например, в Лейдене. Да что там Лейден? Гаага, Роттердам, Хеннинг, Майнц. Там он сможет развернуться. Открыть свое дело, разбогатеть, приобрести дворянство, титул, собственный замок, положение в обществе. Великое начинается с малого. Деньги, настоящие, полновесные флорины или дублоны, здесь, похоже, не в ходу. Что же в таком случае отсюда лучше увести? Что-нибудь ценное и не слишком громоздкое. Украшения. Перстни, серьги, цепи, золотые поделки с дорогими камнями. Обязательно хорошей работы. Как он определит качество работы, Освальд еще не знал, но самонадеянно положился на собственный вкус. И он направился к центру города, деловито осматриваясь в поисках ювелирных лавок. Предмет поисков обнаружился довольно быстро. От изобилия разбежались глаза. Броши, подвески, ожерелья, браслеты, диадемы. Вкус подсказывал. Украшения превосходны. Хватай, пока дают. Бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды и аметисты заговорщицки подмигивали буквально отовсюду. Из ассортимента не понравился только хозяин лавки. Жирный карлик с порога окинул клиента оценивающим взглядом, словно прикидывая платежеспособность. Наглец. Какая тут у вас к дьяволу, прости господи, платежеспособность? Что, братец, собьем спесь с коротышки? Он уже хотел было выгрести лавку подчистую, но разумная осторожность взяла верх. Освальд придирчиво осмотрел товар, ткнул пальцем в массивный перстень с изумрудом и нитку розового жемчуга. «А под заказ работаете? Или только готовым торгуете?» Из лавки он вышел, беззаботно насвистывая. Перстень чудесно смотрелся на безымянном пальце, а жемчуг дремал в кошельке на поясе вместе с ненужными здесь деньгами. А еще ювелир принял заказ на умопомрачительную диадему червонного золота с рубинами. «Выкуси, карлик! Будет впредь наука, не косись на покупателей!» Сгребать с прилавка все подряд Освальд поостерегся, избегая привлекать лишнее внимание. «В Гульденберге и другие мастера сыщутся. Тут подвеска, там браслетик. Спешить некуда. На службу в Схелфен и Йонге он уж точно не вернется. Ищите дурака! Освальд Вандергроуд теперь сам себе голова! Еще какая голова!» А может, ювелир был в чем-то прав? Вид у клиента не испанский король, скажем прямо. Надо срочно сменить шубу и сапоги. Ну-ка, где тут соответствующая лавка? Переодевшись в новье, бывший поверенный собрался было продолжить охоту за счастьем, но тут в голову с залихватским свистом влетела шальная удалая мыслишка. К черту дела! Успеется! Почему бы не урвать смачный кус удовольствия прямо здесь и сейчас? Все даром! Вино, еда, веселые потаскушки. Пользуйся, счастливчик! Остатки благоразумия пали под натиском превосходящих сил противника. Чего, собственно, опасаться? Башка на утро разболится с перепою. Шлюхи до смерти залюбят. Ха! Напугали козла капустой, а волка козлятиной. Имей Освальд представление о магометанском рае, то уверился бы, что по ошибке Аллаха, милостивого и милосердного, попал именно туда. Ибо на рай христиан следующие 3 дня пребывания в Гульденберге походили мало. Гури, вино, разухабистые песни, жратва от пуза и пухлые бедра, груди, ягодицы. Щечки с губками тоже имелись, хотя запомнились меньше. Особенно возбуждало то, что девочки отдавались даром. Приятно, когда тебя любят просто так. Время от времени, выныривая из тихого омута наслаждений, где кишмя кишели разнообразные черти, Освальд заставлял себя вернуться к делам. Коллекция ювелирных изделий пополнилась гранатовым браслетом, алмазными подвесками и кольцом с шестиконечной звездой-печаткой. Во дворе гостиницы заржал гнедой жеребец, в сундуке дремала сбруя и объемистые седельные сумки. И настал день, когда душа сказала: «Все, пора заканчивать». Он лежал в постели, рядом тихо посапывала шлюха. С ледяное оконце маленького уютного дома терпимости вползал злодей рассвет, бормоча: «Хорошего понемножку. Сопьешься, потеряешь интерес ко всему и останешься здесь навсегда». Он решительно выбрался из постели, качнулся, но устоял. «Какое сегодня число?» «Ага, диадема будет готова завтра. Для первого раза вполне достаточно. Вернуться в Лейден, распродаться, открыть банкирский дом Вандергроуд, время от времени навещая гостеприимный Гульденберг. Проклятие! Его ведь могут ограбить по дороге. Нанять охрану. Местные тихони мало подходят для роли головорезов-наемников. Вооружиться самому? Мечом или шпагой Освальд не владел, из аркебузы стрелял однажды по пьяной лавочке, но любой грабитель сперва подумает, прежде чем связаться с хорошо вооруженным путником. Кроме того, оружие можно будет потом выгодно продать». Стояло раннее утро, однако оружейник, матерый бородач, самого что ни на есть разбойного вида, уже открыл свое заведение. Покупателей, кроме Освальда, не было. Видимо, боялись заглядывать к такому красавцу. Со стен блестели мечи, сабли, алебарды, протазаны, моргенштерны, булавы, кинжалы и прочие орудия любви к ближнему. Ага, вот и аркебуза. Из огнестрельного оружия имелся также пистоль с раструбом на конце дула и, о чудо, замечательная ручная бомбарда. «Я беру ее. Добавьте пороха и зарядов на дюжину выстрелов».
5: «Нет, не берете», — мрачно пророкотал детина.
0: В первый миг Освальд решил, что ослышался. «Почему это не беру, если беру?»
5: «Это дорогое оружие. У вас не хватит средств».
0: Герр Вандергроуд успел отвыкнуть от подобного обращения. «И на что же, по-вашему, у меня достаточно средств?» — с нескрываемой издевкой осведомился он. «К примеру, на эту аркебузу?»
5: «Нет».
0: «На этот меч?»
5: «Нет».
0: «На эту...»
5: «Лучше уходите», — ровным голосом, без всякой угрозы, сообщил оружейник.
1: И оскорбленный до глубины души Освальд счел за благо покинуть лавку.
6: «Шиш тебе, а не фарт! Хрен тебе, а не рай! Был да весь вышел!» — бубнил в мозгу мерзкий паяц.
7: «Зайти, что ли, в другую лавку? Может, здесь просто хозяин грубиян?»
1: Но вместо визита к конкурентам наглеца Освальд заглянул в ближайшую харчевню. Долго сидел, глядя в стену. Выпил воды с медом. «Домой! Пора ехать домой! Давно пора!» Плату в харчевне с него взяли обычным образом, и это успокоило. Выйдя на улицу, двинулся наугад. До глубокого вечера бродил по городу, ничего не покупая, не чувствуя голода. Просто смотрел, будто запоминал перед расставанием.
7: Хватит.
1: Завтра Гульденберг останется за спиной.
8: Присоединяйтесь, Гера Вандергроуд, я угощаю.
1: Есть повод, Геррит Роствейк?
8: Есть, у меня сын родился.
1: Хозяин приюта добродетели в одиночестве сидел за дальним от входа столом, сплошь заставленным разнообразной снедью. Истекал жиром нежнейший лосось. Жареные в масле колбаски оглушающе пахли чесночком. Ломтики сыра оплакивали несовершенство мира и гордо озирали поле боя полководцы, кувшины с вином. Пить не хотелось. Отказаться? Неловко. Поздравив счастливого отца, Освальд присел напротив. С кислой физиономией следил, как Троствейк наполняет второй кубок. Стол явно накрывали на целую толпу. Где в таком случае остальные гости? Опаздывают? В гостинице стояла мертвая тишина. Лишь громко тикали в углу напольные часы. Золоченые усы стрелок показывали четверть восьмого. Зловещая, угнетающая тень крылась в этой странной тишине. Когда рождается ребенок, а тем более сын, продолжатель рода, это всегда радость. В доме царит веселый кавардак, суетятся женщины. Наверху орет новорожденный. Мужчины поднимают тост за тостом, хлопая счастливого отца по спине. Одним словом, праздник. А тут... Все ли в порядке с малышом? С роженицей? Напрямую спросить об этом Освальд постеснялся. Каждую минуту, собираясь встать, чтобы начать готовить вещи к отъезду, он, сам не зная почему, продолжал сидеть за столом, без аппетита жуя кусочек лососины. Троствейк словно забыл о нем, все чаще с нескрываемым раздражением поглядывая то на часы, то на входную дверь. Почему хозяин так взволнован? Ну, опаздывают гости. Троствейк судорожно осушил кубок. Вновь долил. Доверху. Рука счастливого отца дрожала.
8: «Вы пейте, угощайтесь!»
1: Хозяин вдруг очнулся. Впрочем, нарочитая бодрость тона не обманула бы и самого последнего простака. Приглашая следовать его примеру, Троствейк вновь припал к кубку, проливая алые капли на кафтан. Забыв утереться, вскочил на ноги, забегал из угла в угол, от часов к двери. «Не человек, маятник!» «Интересно, а на какие доходы живет наш папашка?» «Барыш с пустой гостиницы? Дай бог вообще свести концы с концами!» «Ах, да, здесь же все даром!» Тогда зачем ему вообще приют добродетели? Для развлечения? Тем временем предмет размышлений Освальда толкнул дверь и выбежал наружу. В свете фонаря над входом можно было разглядеть, как Гэри Троствейк что-то возбужденно втолковывает запутанному в шаль мальчишке, а тот кивает в ответ. Потом хозяин гостиницы сунул мальчишке... монетку? Конечно, что же еще? Махнул рукой в сторону центра города, и малец припустил со всех ног в указанном направлении. Вернувшись, всегда улыбчивый, а сейчас мрачнее тучи, счастливый отец вновь принялся мерить шагами помещение. Часы монотонно тикали, ожидание тянулось мокрой вожжой. Освальд глотнул вина и совсем было собрался уйти, когда Гэри Троствейк взвизгнул.
9: «Это безобразие! Я буду жаловаться! Я член городского совета, я этого так не оставлю! Вы представляете? Посыльный отправился в магистрат еще ночью, едва у Аттилии начались схватки. А служащего до сих пор нет».
1: «Конечно, безобразие. Я вас отлично понимаю», — на всякий случай поспешил согласиться Освальд, туго соображая, почему при схватках уроженицу надо отправлять посыльного не к повитухе, а в магистрат.
9: «Это больше, чем нерасторопность. Это преступление. Если мой сын умрет, я добьюсь, чтобы негодяя не просто высекли плетьми. Его уволят без выходного пособия. И больше никто никогда ни за что не возьмет этого убийцу!»
1: С грохотом распахнулась входная дверь.
0: дернулась в испуге, едва не погаснув пламя оплывших свечей. В облаке морозного пара с улицы буквально влетел человек. Без шапки, плащ вьется по ветру. Волосы смерзлись сосульками, лицо пунцовое от быстрого бега. Изо рта шумом вырывается тяжелое дыхание загнанного зверя. На груди посыльного болталась бляха служащего магистрата, а в руках он судорожно сжимал плоскую кожаную сумму.
9: «Где вас черти носили, панны Кук?»
0: Вопли Троствейка, несмотря на ярость, слышалось явное облегчение.
9: «Где вы шлялись целый день?»
10: «Сегодня не моя очередь», —
0: с трудом прохрипел служащий, пытаясь отдышаться.
10: «К вам отправился Олли. Олли Колтов.
9: Потом расскажете», — сменил гнев на милость содержатель приюта добродетели. «Время не ждет. Грамота, надеюсь, при вас?»
10: «Да-да».
9: «Давайте ее скорее сюда. Вот, свечи, цветной воск».
0: Он помог панне Куку извлечь из сумы свернутый в трубку пергамент со шнурком и коробочку с печатью. Укрепив грамоту на заблаговременно вбитом гвозде, схватил блюдце из бронзы, где лежал комочек воска, и вместе со служащим принялся разогревать воск над пламенем свечи.
10: «Олли спешил к вам, но поскользнулся и сломал ногу. Головой ударился. Пока его нашли, отнесли к лекарю. Пока он очнулся, пока послали в магистрат, а оттуда за мной, я спешил как мог, Герри Троствейк. Я...» —
0: бормотал панны Кук.
9: «Ладно, ладно, я не в обиде. Вы успели, вы торопились, но поймите меня. Я весь извелся. Целый день. С самого утра мой сын между жизнью и смертью. Гости боятся зайти и поздравить.
10: Я вас чудесно понимаю, Герри Троствейк».
0: В отличие от понятливого служащего, Освальд сидел дурак дураком. Умом они тронулись, эти двое. Или прямо сейчас на глазах свидетеля готовится провести сатанинский обряд. Правда, помимо свечей, воска и идиотской грамоты для вызова дьявола, как говорят сведущие люди, требуются кровавые жертвы, оскверненное распятие.
10: Фух, растаял. Давайте.
0: Троствейк, держа щипцами блюдце с жидким воском, на цыпочках подбежал к грамоте, расправил пергамент свободной рукой, а служащий магистрата извлек из футляра печать. Серебряной лопаточкой зачерпнул воска, ловко шлепнул горячую лепешку в нижний правый угол грамоты. Со стуком припечатал. Облегченно вздохнул. И сразу, словно в ответ, со второго этажа донесся требовательный крик. Младенец хотел есть. И завертелось. Воистину, счастливый отец тащил слабо сопротивлявшегося панны Кука за стол. Посыльный стеснительно отказывался. Выпил кубок, выпил два и откланялся, насвистывая, как хозяин не упрашивал остаться. Потом Троствейк умчался наверх проведать жену с ребенком. Но только Вандергроуд собрался, воспользовавшись отсутствием почтенного родителя, уединиться наконец в своей комнате, как Герри Троствейк вернулся. Освальд встал навстречу.
7: «Не сочтите праздным любопытством. Я хотел бы спросить вас
9: все, что угодно».
0: Хозяин гостиницы лучился счастьем, как печка жаром.
7: «В чем причины вашего волнения? Я же видел, вы просто места себе не находили и так обрадовались, когда пришел служащий».
9: «Но он должен был прийти. Обязан. До полуночи. А на дворе стемнело. 20:00.
0: В голосе Троствейка звенело искреннее недоумение. «Как можно не понимать таких простых вещей? Даже ребенку ясно. А грамота, зачем она?»
9: «Зачем? Как это зачем?»
0: На миг Освальду показалось, что собеседника хватит удар.
9: «Это же пансион от магистрата. Пансион моему сыну до полного совершеннолетия».
0: «Но к чему такая спешка? Зашел бы служащий завтра, занес пансион, чтобы изменилось».
9: «Вы с ума сошли».
0: Лицо хозяина гостиницы пошло багровыми пятнами.
9: «Завтра? Как ребенок дожил бы до завтра без пансиона?»
0: «Что вы городите, почтенные Геры? И какой же вашему сыну причитается пансион, если без него он жить не может?»
9: «Обычный пансион от городской казны, как и всем новорожденным в Гульберге. 24 года, как одна минутка».
0: 24 чего?
9: 24 года. Вы что, прикидываетесь? Хотя насчет детей виноват, тут вы могли и не сообразить. Очень хорошо, что вы заговорили со мной о делах. Очень-очень хорошо. Я и сам хотел, да замотался.
0: Тон Герри Троствейка изменился, став назидательным до оскомины и одновременно сочувственным.
6: Должен заметить, вам следовало бы быть осмотрительнее.
11: Или впрямь решили, что попали в сказку? Если так, тогда вы, извините, или простак деревенщина, или глупец, или вас ослепила жадность. Даром и в раю арфы не выдадут. Но я же вижу, вы вполне разумный молодой человек. Вы мне сразу понравились. Ах, молодо зелено, тратить средства без оглядки с таким размахом. У вас ведь на счету остались жалкие гроши. Дней 10, не больше.
7: Вы издеваетесь?
11: Не притворяйтесь идиотом, любезный Гэри Вандерграунд. Сами, небось, 100 раз повторяли: время, деньги. Только всем временем мира вправе распорядиться лишь один вкладчик — Господь. А временем собственной жизни — смотрите.
1: Знакомым движением Троствейк потянулся к собственному уху. Извлек серебряную монету. Таких монет Освальд перевидал порядочно, но лишь здесь, в Гульденберге. Больше нигде.
6: Это день. А это...
1: Пальцы вытащили из воздуха монету побольше.
6: Неделя. Вот месяц.
1: На ладони весомо звякнул золотой.
6: Такие дела, молодой человек.
1: Троствейк сжал кулак жестом фокусника, дунул, раскрыл ладонь. Денег на ладони не было. Одни линии жизни, вот и все.
0: Огарок свечи трещал, коптил, временами угасая, потом спохватывался и выбрасывал язычок пламени, как белый флаг из сдающейся крепости. Огарку было страшно. Он боялся смерти. И в отчаянии металась по стенам, разрастаясь до потолка, съеживаясь в комок, неприкаянная тень Освальда Вандергроута.
6: Мерзкий содержатель логова Порокол нагло врет. Уехать отсюда. Убежать немедленно, оставив чертова фигляра с носом, с вынюхивающим пакость за пакостью носом, и забыть проклятый Гульденберг, как страшный сон.
0: И на 11-й день бегства отдать Богу душу? Хорошо еще, если Богу.
6: Чушь! Подлый розыгрыш! Взять и умереть без видимой причины? Я молод, здоров, полон сил, уже почти богат.
0: Кому нужно твое богатство? Костлявый. От смерти не откупишься.
6: Не откупишься? Дудки, если время — деньги, продать все к чертовой матери, прости господи, и уехать.
0: Уехать полным дураком, раздавшим кучу добра за призрак монет минут. И весь леденцовый городишко станет хохотать дураку в спину. Небось, на таких остолопах наживаются.
6: Я проверю слова мерзавца. Я узнаю правду.
0: Проверишь? Как?
1: 10 дней. 10 дней. Ведя спор с самим собой, Освальд уже знал, что чувствует смертник в преддверии эшафота.
6: Помилуют? Повесят? Может быть, судья жестоко пошутил?
1: И через 10 дней стражники, отомкнув темницу, с хохотом выпустят беднягу, обмочившегося от страха. Единственный очевидный способ проверки никак не устраивал. Если Троствейк сказал правду... Утром из гостиницы вышел живой мертвец. Землистое лицо, круги под глазами. Ноги держали плохо, но слабая искра надежды гнала тело вперед.
6: «Сколько у меня на счету?»
11: 10 дней без малого», — ответил пекарь, ничуть не удивясь.
6: «Сколько у меня на счету?»
11: 9 с хвостиком, — ответил кондитер.
6: «Сколько у меня?»
11: 9 с мелочью, — ответил портной.
6: «Сколько?»
11: 9, — ответила молочница.
6: «Вы сговорились! Все!»
0: «Извините.
6: Я хотел бы вернуть обратно дрожжуар».
0: «Мы не принимаем обратно проданные вещи».
6: «Я хочу вернуть коня, он засекается».
0: «Надо было смотреть при покупке».
6: «Верните задаток за диадему».
0: «Вы не хотите забрать украшение? Оно готово».
6: «Не хочу, я передумал».
0: «Я не возвращаю задатков».
6: «Я буду жаловаться».
0: «Ваше право».
6: «Негодяй».
0: «Если вы не уйдете, я велю сыновьям вышвырнуть вас вон».
6: «Вы старьевщик?»
0: «Я...»
6: «Сколько вы дадите за все эти вещи?»
0: «Очень мало, господин. На вашем месте я бы не согласился».
6: «Это сговор!»
0: «Нет, господин мой, это Гульденберг».
1: Генри Лайон Олди. «Цена денег». Продолжение.
6: «Кошелек или жизнь?»
0: Подвыпивший щеголь качнулся, скосив по птичьей левый глаз на грабителя.
7: «Вы шутите?»
0: — скрипнул снег под сапогом.
7: Щеголю было хорошо, щеголь недоумевал. Он хотел домой, в кресло у горящего камина, вытянуть ноги к теплу, взять кубок глинтвейна, сунуть нос в аромат жарких пряностей и сделать из «хорошо» лучше некуда.
0: Этот гульденбергский обыватель, несомненно, заслуживал ограбления, если не казни, ибо сам был злостным преступником. Во Фрейсбурге его арестовали бы за шаубы на куньем меху с воротником-шалью, разрешенной лишь дворянам. В Майнце – за берет с перьями, стоивший дороже позволенных 10 гульденов. В Нижней Австрии – за камку и бархат камзола, запрещенные всем, кроме обладателей высоких титулов. А в чопорном Кюстрине или, скажем, Магдебурге, щеголь пострадал бы завязанные штаны из шелка, надетые под панталоны с щелками. За такие в высшей степени вольнодумные штаны маркграф Иоанн Кюстринский сделал выговор своему тайному советнику Бартольду фон Мандельсо, сказав с укором: «Милейший, даже я надеваю сию роскошь по воскресеньям и в святые праздники».
12: «Ты что, не понял? Кошелек или жизнь?»
0: Освальд достал нож, за который, проклятие, пребывая в блаженном неведении, отдал горсть мгновений собственной жизни и показал оружие щеголю. «Пусть знает, с каким грозным лиходеем имеет дело. Господину Вандергроуту человека зарезать пустяки. Господин Вандергроут заплечных дел мастер банкирского дома с Хелфен и Йонги стольких без ножа зарезал, что уж если с ножом, ого-го, берегись!» Тем паче щеголь сам напросился. «Ибо сказано в уставе против роскоши: в связи со щегольством распространяется зависть, ненависть и дурные мысли, чем нарушается христианская любовь и уничтожается исконное различие меж сословиями. Вот пусть поделится от беззаконных щедрот, прекратив нарушать христианскую любовь». Все вышеупомянутые соображения подогревали душу, словно дровишки, подкинутые в еле дымящую печь, потому что нрава господин поверенный был скорее мирного, чем воинственного, и сейчас чувствовал себя не лучшим образом.
7: «Кошелек? Жизнь?»
0: — переспросил щеголь, отступая к дому. Лицо его внезапно стало белее снега. Видимо, до затуманенного хмелем рассудка дошел смысл вопроса, которого житель Гульденберга не мог, не смел, да что там, попросту не умел понять.
7: «Кошелек? Жизнь?»
0: Несчастный с детской обидой вперился в грабителя, пожал плечами и кулем осел под стену дома. Губы дернулись, бессильно выговорить ответ. Так и не сделав выбора из двух предложенных вариантов, щеголь закрыл глаза, вздохнул и умер. От страха. Или от невозможности предпочесть одно другому. У него было слабое сердце. Испуганный Освальд смотрел на мертвеца, бормоча слова, неизвестные на языках человеческих. Оправдывался, молил о прощении, пытался заставить ватные ноги шагнуть к добыче, беспомощной и беззащитной. Бог весть. Рослый, дородный, с ножом в руке, господин поверенный выглядел сейчас нашкодившим щенком, кружившим у сахарной косточки подле конуры сторожевика волкодава. Схватить? Бежать? Легкий ветер кружил поземку у ног щеголя, провожая душу в дальний путь. Луна каталась по небу, слабо звеня. Искорки гуляли по сугробам. Маленькая, ослепительно яркая монетка скатилась с шалевого воротника, словно умерший прятал денежку в меху от дурного сглаза. Еще одна монетка. Еще. Кругляшами денежек, звонким лунным светом распадалась шауба на куньем меху. Россыпью монет упал в снег берет с перьями. Пригоршни лет незнакомые чеканки, вязаные штаны, панталоны и чулки. Сапоги с загнутыми носами, золотишко в ладонь поземки. Золотая цепь на груди, за чей вес явно сверхположенного щеголя арестовали бы в Цюрихе ручейком звеньев. Кольца с пальцев на земь. Камзол с бархатными вставками, кафтан на застежках, ермолка под беретом, украшенные бисером и мелким жемчугом. Деньги, деньги, деньги. В бесстыдно рассыпанной казне, в груди монет сидел он, привалясь к равнодушной стене, мертвый житель Гульденберга, ногой, как при рождении, и все его имущество становилось в этот миг драгоценным чеканом, минутами, днями, годами. В следующий миг деньги покатились прочь.
12: «Куда? Стойте!»
0: Ветер подхватил крик, сбил в снег и окутал им босые ноги мертвеца. Луна, смеясь, смотрела на дивное чудо. По переулку катились деньги.
1: блестя, подпрыгивая, растворяясь в сверкании сугробов, в свисте поземки, в сокровищнице зимы, исчезли, убежали. Были и нет. Лишь ногая мумия глубокого старца улыбалась горе-грабителю оскалом черепа. Когда пухлый щеголь, человек средних лет, успел жутко одряхлеть. Куда удрали деньги? Что за чертовщина? У него были наследники. По смерти все досталось им. Опрыгнув зайцем и едва не споткнувшись от чертова мертвеца, Освальд извернулся, выставляя нож. Испуг ударил в голову молотом, оставив после себя пустоту и гул. Знакомый нищий, аккуратненький старичок, стоял неподалеку, скорбно кивая. Шляпа качалась в такт. Сейчас шляпа не была распахнута для подаяния, а хранила от мороза лысую макушку хозяина.
13: «Наследники, говорю, вы поймите, уважаемые, у нас покойника обобрать гнилое дело. Все до последней минутки наследникам укатится. Если бездетные вдовы, значит, родителям. Если померли родители, в городскую казну. Был бы жив, бедняга, могли бы поживиться, только сдал бы он вас на завтра». Чужих здесь долго не ищут. Раз-два и на виселицу. А так... Зря вы ножик, зря.
1: Да несешь? Губы стали каменными.
13: Что? А, нет, не донесу. Зачем? Платили бы за донос, тогда бы, конечно. Бегом побежал бы. Подают здесь скупо, любой грошек, кстати. Даром же нет резону бегать. И человек вы хороший, жалко мне вас. Шли бы вы в магистрат. Верное дело советую, идите в магистрат.
1: В темницу? В петлю?
13: Ну зачем так? Шел человечек, помер от сердца, тут ему и конец. Вас здесь не был, я ничего не видел. Откуда петли взяться? А в магистрат зайдите, пригодится. Глядишь, работенку подкинут.
1: Давайте я вас провожу, чтобы не заблудились. Ночью в магистрат ты бредишь.
13: Ночью не надо. Я вас утречком близ гостиницы встречу и проведу.
14: А вы мне потом, если дельце выгорит, за хлопоты подкинете. Годик там или полтора. Если выгорит, вам хоть 3 года отстегнуть будет, плюнуть и растереть, будто пуговку обронили.
1: Подозрительность швырнула в Освальда странной догадкой. Погоди, ты в возрасте, ты на склоне лета, говорил, подают здесь скупо.
13: Говорил и сейчас скажу, скупо.
14: Одежонку, хлебца еще да, а монетку не допросишься. Бывало, стоишь, плачешься, а душа леденеет. До вечера не наберешь, завтра, глядишь, не подымешься.
1: Так как же ты дожил до своих лет?
13: А кто вам сказал, господин хороший, что я местный? Из Вилла-Лара я, бродячий музыкант. Позапрошлом году забрел сюда и остался. Ну, вы сами знаете, как это делается. Только не спрашивайте, чего я в магистрат за работой не пошел. Пошел, да не нашел. Не нужны им музыканты. Пришлось шляпу снимать на углу. А вы подойдете. Вы человек цепкий, с хваткой.
1: Ногой иссохший мертвец смотрел им вслед, провожая до конца переулка. В глубоких провалах глазниц уже копились снежинки. Белые, ажурные. Мертвец знал, что утром нищий отведет Освальда в магистрат. Потом нищий зайдет в канцелярию, где получит расписку, выдать от городской казны бывшему волынчику Феликсу Озиандеру вознаграждение в размере 1,5 лет за услуги, оцененные по достоинству. Мертвые, они все знают, только молчат.
15: «Вы задержались!» — сварливым тоном объявил морец Ван Хемиард.
1: От милейшего сукновала, готового ночь напролет развлекать гостя с кубком глинтвейна, в руках не осталось и следа. Член городского совета сидел перед Освальдом, и, надо заметить, в его влиятельности мог усомниться только безумец.
15: «Мы ждали вас позавчера. В крайнем случае, вчера. Нельзя так много пить и шляться по девкам. Это ужасно вредно для здоровья, а для репутации просто губительно. Человек в вашем положении должен понимать, репутация – последний товар, который у него остался, и не растрачивать этот товар попусту».
1: Маленький кулачок пристукнул по столу, украшенному резьбой в мавританском стиле. Освальд молча стоял перед рассерженным сукновалом, слушая выговор. В его положении... Одно было известно с точностью приговора. В его положении не обижаются. Выходит, ждали. Что из этого следует? Выводы утешали плохо.
0: Но Морец внезапно смягчился, перестал стучать, вытер лоб клетчатым платком, обвел взглядом коллег, содержателя гостиницы Геррет Рострейка и карлика-ювелира, чье имя было Освальду неизвестно по сей день. Маленький городок. Куда ни ткни, хоть в магистрат, угодишь в знакомца. Ткни, приятель, кулаком, ножом, копьем. Если бы это вернуло растраченную жизнь, Освальд задушил бы всех троих. Мирный, слегка трусоватый поверенный, он вытряс бы из каждого по отдельности, из всех вместе свои апрели и октябри, зимы и лето, ночи и дни, восходы и закаты. Но идти на эшафот, зная, что порыв растрачен зря...
12: Ладно, оставим упреки. Геррет Рострейк, вы хотите что-то добавить?
5: Мой милый Морец, полно. Зачем вы броните нашего дорогого Герри Вандергроута? В отличие от нас, здесь собравшихся, он молод, а молодость — не что иное, как дар Господа.
0: Но защитник и шмыгнул, принюхиваясь. Видимо, желал ощутить господние эманации в полной мере.
5: Правда, дар сей довольно буен, но достаточно выждать, и из вчерашнего путилы может получиться добрый семьянин и превосходный работник. Не правда ли, Освальд, дружище?
0: Дружище Освальд кивнул. Правда. Мало-помалу становилось ясно, на какие шиши живет хозяин приюта добродетели, пустой гостиницы в городе, где очень мало приезжих. И поэтому каждый гость на вес золота, или лучше сказать, на вес сотни лет жизни. Сейчас что-то предложат. Скажут: «Продай душу». Скажут: «Брось образок Девы Марии на пол и наступи сапогом. Стань палачом, а то наш дурак запил». Или чистить выгребные ямы руками. Ведь нищий музыкант почему-то не согласился на предложение магистрата. Отказался, пошел на улицу клянчить подаяние.
14: Господи Боже, сколько им лет! Рассуждают о молодости.
0: Тощий, длинный сукновал выбрался из-за стола, сложившись циркулем. Прошелся по комнате. Остановился у напольных часов с самодвижущимися фигурками, наподобие тех, что были изготовлены знаменитым Якобом Маркартом по заказу императора Рудольфа II в подарок турецкому султану. Подтянул гирю, словно запуская маятник впервые от сотворения мира.
12: «Вы правы, Геррет Рострейк, я погорячился. Итак, Освальд, вы позволите называть вас так? Магистрат вольного города Гульденберга в нашем лице намерен предложить вам работу. Должность, замечу, почетная и доходная. Если вы согласитесь, то сумеете в течение 2-3 лет полностью восстановить растраченную вами казну, отведенную при рождении, а также обеспечить себе безбедное существование в дальнейшем. Сумма последующих накоплений будет зависеть исключительно от вашей расторопности и деловой сметки. Поверьте, мы не скупцы. А род ваших занятий предполагает ответную щедрость со стороны работодателей».
16: «Герри Ван Хемерт, вы забегаете вперед», — вмешался ювелир.
0: Макушка его едва торчала над столом, напоминая яйцо. Парик или головной убор карлик почему-то носить не желал.
16: «Сперва надо бы объяснить, какую именно должность мы предлагаем этому молодому человеку».
0: «Разумеется, Герри М. Мозер. Сегодня я на удивление рассеян. Итак, наш юный друг, мы хотели бы предложить вам должность...»
14: «Ну? Ну же!»
0: Капли холодного пота сползли вниз по хребту.
14: «Стряпчего при магистрате. Разъездного стряпчего. Если угодно, можете по-прежнему считать себя поверенным только при городском совете Гульденберга, а не при банкирском доме ваших прежних хозяев».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сухой голос шуршал песком. Дитя набирает полную горсть, и песчинки струятся между пальцами. Но в интонациях Морица крылся намек на живительную влагу. «Смочи песок и лепи чудесные куличики».
14: «Так не бывает. Или ты все-таки счастливчик, Освальд Вандергроут? Но почему же тогда отказался нищий?»
0: Старичок говорил: «Не нужны им музыканты, а вы подойдете, вы человек цепкий, с хваткой».
14: «Дева Мария, хвала тебе! Оказывается, все проще простого. Им нужны деловые люди, а душу можно оставить при себе. Кому она нужна, твоя душа?»
0: Впрочем, подозрительность давала себя знать. Один раз Освальд уже утратил ее, матушку подозрительности. Чем дело кончилось? «Предложение заманчивое. Стоит подумать». Он приблизился к окну и спиной к троице советников оперся на подоконник. Это была замечательная спина. Опытная, уверенная. Сразу объявлял во всеуслышание. Думали, я загнан в угол? Нет, братцы, мы еще поторгуемся. Ну, допустим, жалование мы обсудим позднее, в более приватной обстановке. Имейте в виду, я буду настаивать на крупном задатке, как пострадавший от предумышленного замалчивания сведений, причинившего мне прямой материальный и косвенный моральный ущерб. Также меня интересуют определенные льготы и привилегии, если я поселюсь в пределах Гульденберга, как то беспроцентный займ от магистрата на строительство дома, снижение податей сроком до 3 лет.
16: Ха! Я тебе говорил, Морец, этот человек нам подойдет.
0: Карлик-ювелир расхохотался басом, неподходящим для его телосложения.
16: Каков наглец! Мы еще возблагодарим провидение, не спаславшее нам этого шалопая.
0: Освальд правильно понял комплимент. Но один вопрос я задам прямо сейчас. И жду прямого недвусмысленного ответа. Итак, мои господа, почему бы вам не найти разъездного поверенного среди местных жителей? Неужели почтенные гульденбергцы столь неспособны к сделкам и переговорам, что вы готовы были предложить сию должность даже бродячему старику-волынщику?
16: «Сколько мне лет?»
0: — туманно осведомился ювелир, сдвинув брови. И, не дожидаясь мнения Освальда по сему поводу, продолжил.
16: «Мне много лет, юный нахал. Очень много. Мафусаиловым веком хвастать не стану, мой мальчик, но пожил, пожил на белом свете. Дай бог вам так пожить. И намерен продолжать в том же духе. Способ эмалирования Мельхиора и Мозера вкупе с рельефной финифтью хорошо известен в Вене и Нюрнберге, Ульме и Торгау. Я надолго обеспечил детей и внуков. Я в силах получать от жизни все удовольствия, которые она способна предоставить. Но я бессилен перед малым, очень простым обстоятельством».
0: Морец ван Хемиард взмахнул длинной рукой. «Не слишком ли теперь вы разговорчивы, Герри Эммозер?»
16: «Господа, мы имеем дело с опытным человеком, и недомолвки лишь помешают найти общий язык. Зная правду, Герри Вандергроуд примет решение быстрее и спокойнее. Итак, на чем мы остановились?»
0: «Вы бессильны перед неким обстоятельством». Освальд по-прежнему стоял лицом к окну и спиной к советчикам. Ему казалось, поворот сочтут согласие. Надо выждать. Надо окончательно убедиться в отсутствии подводных камней. И все-таки не выдержал. Повернулся.
16: «Да, конечно. И это обстоятельство налицо. Я не в силах покинуть Гульденберг. Потому что не пройдет и суток, как Мельхиор Эммозер умрет в дороге. Я родился здесь. Вы уже знаете, что любому уроженцу Гульденберга написан на роду один день. И лишь пансион от городской казны продлевает сей день до срока полного совершеннолетия. Плюс еще 3 года. Будет ли человек существовать дальше, зависит от его талантов и умений. Но вне Гульденберга наш срок один день. Отправься я в Кёльн, мне не доехать до Кёльна. Отправься в Аугсбург, не доехать и туда. Разве что в ваш Лейден, чтобы умереть при въезде в город. День. Вне родины у нас больше нет ни монетки. В отличие от вас, юноша, вы не местный. Вам Господь отвел больший аванс».
0: Карлик пригляделся, уставясь Освальду за левое ухо.
16: 68, как 1 копеечка. Вернее, было 68, пока вы не кинулись в разгул. Но ничего, это мы быстро восстановим, иначе как вы будете работать в поездках? Вне Гульденберга только божий аванс имеет значение. Скопи ты хоть крезовые сокровища. Правда, в дороге отныне вам придется быть осторожным, если уж работаете на магистрат нашего славного городка.
0: «Герри Эммозер», — вмешался Морец ван Хемиард, и на этот раз ювелир послушно осекся. Сукновал бросил острый взгляд на Освальда. «Время – деньги, милейший. Не будем транжирить его попусту. Особенно это касается вас. Итак, вы согласны?»
17: «Через 3 дня после заключения контракта и выплаты обещанного задатка Морец отвел меня в сторонку. Подмигнул с доброй усмешкой, как своему близкому, приятному во всех отношениях человеку.
16: Позвольте добрый совет. Сотрудничество, думаю, у нас сложится превосходно, тут нет никаких сомнений. Но, пометуя вашу прошлую опрометчивость,
15: Сразу озаботьтесь поиском замены, не откладывая в долгий ящик.
17: Замены? Но вы же не собираетесь разъезжать вечно.
15: Еще через 2 года я женился на младшей дочери ювелира М. Мозера. Спустя 9 месяцев у нас родился сын. Назвали Карлом. Затем дочь Катлина. Займ на строительство собственного дома был выписан льготный. Магистрат ценил нового стряпчего. Человека расторопного, сметливого и с недавних пор более чем обеспеченного.
10: Я тот человек, кто тебе нужен! Замена!
15: На Юргена было страшно смотреть. Так, наверное, ползет за инквизитором, пытаясь ухватить край мантии, приговоренный к сожжению еретик, усмотрев в последней реплике обвинителя намек на снисхождение. Хохолок плясал над макушкой, униженно кланяясь. Губы вспухли. Казалось, крик сейчас вцепится в углы рта клещами, дернет без жалости и кровью из разрывов хлынет.
10: Я!
15: «Ты уверен?» — качнулся маятник в кулаке. За время рассказа Освальд забыл, что история якобы относится к его таинственному другу, а не к самому гостю звезды волхвов, превратив тайну в пшик, но часов из руки не выпустил.
17: Шелестела цепочка, кивало серебряное яйцо в такт словам «тик-так, тракт-такт». Оба слушателя, Петер Слядык и Юрген Махлип, лютнист и стряпчий, а вернее сказать, сейчас бродяга и пьяница, оба они все это долгое время смотрели не в лицо рассказчику, а на блестящую точку лжемаятника. Завороженно, очарованно, видя в мерном колебании часов сказку, похожую на правду, вольный город Гульденберг, маленькое королевство невозможного и путь от метели к солнцу, от безнадежности к счастью. Палец Слядыка дрожал на первой струне лютни. Не мелодия, голый ритм. Тик-так. Монетки минут осыпались на пол, катились прочь, забивались в щели. Исчезали.
10: Да, я стряпчий. Я знаю толк в этих делах. Возьми меня с собой, не пожалеешь.
15: Брюзгливая гримаса, оказавшаяся вечной, покинула лицо Юргена. Сгорела в пламени надежды, будто грехи на костре чистилища. Взамен наружу выглянул удивительный кто-то. Узник остервенело тряс прутья решетки, чувствуя, что преграда поддается.
17: Утром я уезжаю. Ждать не стану. Успеешь?
10: Успею. Я никуда не уйду из этой харчевни. Я уйду утром вместе с тобой.
17: Собрать вещи в дорогу.
10: Нагишом побегу, босиком.
17: Родители, друзья, жена. Я слышал, ты ждешь ребенка.
10: Пусть. Позже вернусь, объясню. Они поймут.
17: А если не поймут, не простят?
10: Плевать!
17: Хорошо. Ты мне подходишь. Будь готов утром к отъезду. В Гульденберге я выдам тебе задаток в счет будущих доходов. Год, может, полтора. Устраивает?
10: Освальд! Благодетель!
15: Юрген вскочил, желая поцеловать руку спасителя. Его шатнуло, будто движение маятника в кулаке и серьги в ухе Освальда Вандергроута передалось несчастному. Маленький человек схватился за живот, охнул, заглушая гулкое бурчание в утробе.
10: Я сейчас!
15: Опрометью Юрген вылетел на двор, забыв одеться потеплее. Хлопнула дверь. Лишь теперь Петер заметил, что остался один на один с Освальдом. Стояла глухая ночь. Со второго этажа несся храп молодого Пьеркина и еле слышный свист. У старины Пьеркина на храп не доставало сил. Со стороны каморки служанки Криста никаких звуков не доносилось. Синий от беспробудного пьянства месяц заглядывал в оконце. «Эй, чего не спите, братцы?» Оцепенение мало-помалу отпускало. Тело успело отдохнуть. Ёж покинул горло, и лютнист чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы не понимал. Спроси, кто завтра о внешности господина Вандергроут, и Слядык ничего не сможет ответить. Только часы на цепочке, серьга в ухе, да страх перед чем-то большим, нависшим над тобой и готовым рухнуть в любую секунду. Время — деньги. Засыплет лавиной монет, не откопают. Пальцы, соскочив с назойливой лесенки ритма, сами вспомнили забытую мелодию.
1: Слова этой баллады сочинил некий школяр-висельник, ворюга из Парижа, родной брат буйных авторов Кочевряки, который, по слухам, продался дьяволу за способность избегать петли на Монфоконе.
18: «Рай — место для его души. О, Господи, в честь дружбы старой спокойным бочку осуши за душу стряпчего катара».
1: «Ты ошибаешься, юноша». В слове «юноша» царила откровенная зависть. «Моего нового стряпчего зовут Юрген, а не Котар.

0: Господи, он в 100 раз пьянее Юргена. Он наврал. Он все наврал, а Юрген сойдет с ума, когда узнает.
1: Хочешь поехать с нами?
0: Нет.
1: Твое дело. А я поеду. Это будет моя последняя дорога. Больше я из Гульденберга ни ногой, ни шагу, с места не сдвинусь. Безумие хмеля или отчаяние рвалось наружу брызжа слюной. Рушились запоры, ломались запреты. Освальд сейчас говорил не с Петером. Скорее всего, он вообще не видел Людниста, выкрикивая обвинения в адрес людей, далеких и не слышавших господина Вандергроута, своего поверенного. Щеки обвисли, набрякли кровавыми прожилками. Рот исказился гневом. «Все, приехал. Контракт, к бесу ваш контракт. Подавитесь!»
2: Окончание повести Генри Лайона «Олдица на денег» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

0: В эфире радиоэнергия «Модель для сборки». Генри Лайон Олди. Цена денег. Окончание. Он резко встал. Упав, громыхнула лавка. Часы, по-прежнему зажатые в кулаки, ускорили движение. Вдвое, втрое быстрее закачалась серьга в ухе. Огромный человек грозил призраком, и маятник спешил, задыхаясь вперед и вперед к концу дороги. Деньги сыпались из прорехи в кошеле. Тик-так.
1: «Я уже ваш! Я давно ваш! Думаете, не знаю? Знаю! Все знаю! Мое время в дороге бежит, сломя голову! Я ваш! Целиком, с потрохами! Менял и сдохнут от зависти! Такой курс им не снился! Год пути за два! День за неделю! Ночь за месяц! Проклятие! Страсти господни! Как заработок у пьянчушки бежит оно! Как жалование транжиры! Как вода меж пальцев! 5 лет дороги! Вы гоните меня вон! Вы ласково убиваете меня, выталкивая прочь! Черт бы вас побрал, убийцы! Я трачу, трачу, трачу! Я скоро буду нищий везде, кроме вашего треклятого Гольденберга! Но вы отправляете меня на перегонки с безносой снова и снова! Я богач! Моих денег хватит на долгую и безбедную жизнь детям и внукам, но контракт! Нарушь я договор, откажись ехать по вашим поручениям, и что? Я разорен! Неустойка, возмещение убытков! Моя жена пойдет в ноги!

0: Печка пьянки, гребнички снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

табу, когда и с кем ебаться, чтоб не обламываться.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

любит вкусных девушек и вкусную музыку. Но больше всего он любит вечеринки. И если ты спросишь его, как там на вечеринке, он сразу ответит: на вечеринке все вкусно.

это хвост наступали, говорили в лапах был маленький алый флаг, говорили сверкали глаза мои на баррикадах. Говорили, увидали бы меня еще раз, хотя бы вдали дела мои были плохи. Хвалили, ругали, не помню, называли пройдохой, но...

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

продолжаете. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Koinči. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон. Также в другую сторону.

и привиться. Право и достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: in my life one day.
1: Good morning, honey, what's new?